0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил последний сентябрьский день. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

0: Радіус FM.
1: Around the world.

Радиус FM. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил последний сентябрьский день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Кто взрывает мировые чарты? Кто забирает главные награды? Женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Тройка лидеров ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ на этой неделе. На третьей позиции Хугели и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know-It-All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил последний сентябрьский день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 градус. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Б. Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

рекламы. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

0: Дубы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Ген.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Ну и все.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ну а вот и середина недели, как будто бы уже, да?
2: Да.
1: Как будто бы уже можно и не торопиться работать, потому что совсем скоро выходные. Ребятки, среда, 30 сентября на календаре уже. Мы завтра будем прощаться с первым осенним месяцем.
2: Как там погода, Паш, на улице, кстати?
3: Ну, нормально. Нормально. На выходные солнышко 17-18, правда, не так уж жарко, но солнышко, никакого дождя.
1: Покупаться можно как-то.
3: Можно.
1: Да, дома, в ванной вообще чудесно будет. Ребята, это «Пробудители» на Радиус FM. Сегодня будет очень много всего интересного, и давайте расскажем о планах на будущее подробно.
2: Хочется вот этот час начать с каких-то предсказаний о том, что все будет хорошо,
1: да.
2: О счастье, о жизни. И сделаем это в Астролайфе, твоем гороскопе на сегодня.
3: Потом мы продолжим открывать это утро среды весело, у нас будет улыбнуло, это мемы и шутки из интернета.
1: И еще пока ты спал, внимание, расскажем, как и где девушка пронесла украденные из караоке микрофоны.
3: Ну, как ты понимаешь, будет интересно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет. Тебе рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу о новой концепции РТ для школьников и про реорганизацию Apple.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Большая кооперация в самолеты и машиностроении, а также микроэлектронике. Дальнейшее развитие сотрудничества президент Беларуси накануне обсудил с губернатором Ульяновской области. Это регион с сильной промышленностью, а Беларусь – давний поставщик компонентов базы для ее ключевых направлений. Вчера на высшем уровне определили несколько новых проектов в станкостроении и железнодорожной сфере. Движение вперед к росту товарооборота и промышленной кооперации. В Древней Хиве стартовал узбекско-белорусский межпарламентский форум. Стратегическое партнерство, достигнутое лидерами двух стран, наполняется конкретными проектами. Белорусские предприятия пополнили портфели коммерческих контрактов. РИКС обновил концепцию репетиционного тестирования. Традиционные испытания теперь объединили в одну образовательную программу из трех модулей. Каждый из них – это четкий шаг к самому экзамену. Первый посвящен знакомству с технологией CICT. Здесь детально разберут регламент, а также правила заполнения бланков и поведения в аудитории. Второй этап направлен на систематизацию школьных знаний и решение более сложных тестов, а заключительный – генеральная репетиция экзамена. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за продолжительных осадков летом и в начале осени. Из-за непогоды больше всего пострадала западная часть республики. У многих хозяйств снижаются доходы и возникают трудности с выполнением финансовых обязательств. Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за обильных дождей объявлялась в Латвии в прошлом году. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус намерен провести реорганизацию компании. Он планирует пересмотреть график выпуска продукции и сократить часть сотрудников. Тернус хочет, чтобы компания представляла новинки в течение всего года, указывает издание Bloomberg. Однако, по словам сотрудников, мнение которых приводит агентство, изменить устоявшиеся на протяжении многих лет практики разработки в Apple будет сложно, и на это могут уйти годы. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царская бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 со знаком «плюс», в Бресте 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы будем делиться гороскопами, но начнем, как всегда, с наших знаков. Анют?
2: Мой гороскоп как будто бы писала моя мама.
1: Да?
2: Там, знаете, вот эта фраза «следи за собой».
3: Привет, расскажу о новой концепции РТ для школы.
4: Нормально, нормально.
1: И когда детки?
2: Да, да.
1: Обязательно. Паш, у тебя
4: это очень важно. Слушайте, у меня сегодня какой-то философский, на самом деле, гороскоп. Надо разбираться. Я сам не могу такое, да.
1: А у тебя как в мультике, помнишь? Спокойствие, только спокойствие. Вот такое настроение сегодня будет у меня целый день. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда выдастся у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, что бы сегодня ни происходило внутри, сохраняйте спокойствие. Окружающим не обязательно знать все подробности вашей личной жизни.
1: Тельцы, день будет настолько стремительным, что окружающим останется только успевать за вами.
4: Близнецы, на самом деле ваш гороскоп – это мой базовый день. Это всегда так. Сегодня будет сложно рассчитывать силу и контролировать ситуацию. Будьте осторожны, ведь есть риск что-нибудь сломать.
2: Раки, сегодня вы будете получать такой заряд энергии и энтузиазма, что его хватит на несколько недель. Главное, не потратьте его за один день.
1: И не расплескайте там особенно сильно. Львы, сначала разберитесь со своими делами, и только потом беритесь за чужие. Всего сразу вы все равно не успеете.
4: Девы, не увязайте в мелочах. Рассматривая каждую деталь отдельно, легко потерять из виду главное. Ну вот я говорю, что-то очень философское.
1: Да, да, на сложном.
2: Весы, если хочется чего-нибудь новенького, начните с безопасного эксперимента. Например, закажите в ресторане незнакомое блюдо, впечатлений будет достаточно, а последствия минимальны. Честно говоря, когда я начала читать этот гороскоп, мне совсем по-другому показалось безопасных экспериментов.
1: Безопасные эксперименты, незнакомое блюдо, так себе.
2: Ну да.
4: Вася,
2: да.
4: Двое детей, так понимаю.
1: Да-да-да, это был безопасный эксперимент. А скорпионы, ожидание сегодня может показаться бесконечным. Если нужное событие задерживается, найдите себе занятие.
4: Стрельцы, ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только получите достаточно информации, действуйте.
2: Козероги, и не только. Для всех хороший совет. Сегодня вполне можно поставить собственные интересы на первое место. Кто-то может обидеться, зато многие оценят вашу способность наконец думать только о себе.
1: Водолеи, творческой энергии будет хоть отбавляй, поэтому используйте ее по назначению. Правда, творческий процесс потребует немало сил.
4: Знаешь, у меня мама водолей, я представляю, что если у нее включается творческий порыв, то это, ну, что-то очень сильное. Давайте закончим рыбами. Сегодня вас может потянуть на лирику и необычные поступки. Не удивляйтесь, если завтра сами будете пытаться понять, что на вас вчера нашло.
2: Необычными сегодня будут не только поступки, но и Васины шутки, улыбки. Улыбнула, да. Мемы из интернета ждут вас совсем скоро.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7 часов 18 минут на Радиус FM. Это «Пробудители». У нас улыбнуло. Прямо сейчас будем делиться мемами и шутками из интернета.
2: Жора, послушай, с какой стати ты надел мой плащ? Ой, Сёма, ну я тебя умоляю. Ну тебе что, понравилось бы, если бы твой новый костюм промок?
1: Хорошо. Есть так, у каждого есть такой друг, который до сих пор не отдал твои шмотки.
2: Да.
1: Так, у меня, смотри, такая. Ну что, как твои родители отреагировали на то, что ты теперь тату-мастер? Да ты знаешь, у моих родителей есть только 5 профессий. Врач, юрист, преподаватель, стюардесса и позор семьи.
3: Хорошо. У меня немножко длинненько. На рынке женщина обращается к продавцу. Где ваша лошадь? Девушка отвечает: какая лошадь? Я продаю кролика. Куда вы смотрите? Ну и женщина снова: как куда? Я смотрю на ценник.
1: Хорошо. Это неплохо. Через парочку минут напоминаем тебе о том, у нас «Пока ты спал». Расскажем, как и где девушка пронесла украденные из караоке микрофоны.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7:24 в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас сделай погромче. Мы расскажем, как и где девушка пронесла украденный из караоке микрофон. Это очень смешно.
0: Пока ты спал.
2: Ты знаешь, так же смешно, как и причины некоторых людей вообще посещать караоке. Вот знаешь, придешь в караоке и думаешь, ну зачем? Ну ладно. Любовь к пению толкнула 37-летнюю минчанку на преступление. Это потрясающе. В тот вечер в караоке кутила компания. Ну, большая компания, все прекрасно.
3: Ну, база.
2: Да, пели песни вне очереди, пели плохо, скорее всего, но всем казалось, что хорошо. Выпили они море алкоголя, и когда уже администрация заведения сказала, ребята, ну, все как бы, ребята, харе отработали. Или лаве, да, лавочка закрывается. Она не нашла ничего лучше, чем, я не знаю, возможно, в перспективе продолжить караоке у себя дома, но понимая, что нет нужного оборудования, да, нужно стащить микрофон.
3: Угу.
2: Ну, просто так пронести микрофоны будет как минимум палевно, а положить их в сумочку, ну, наверное, тоже очень прозрачно и палевно.
3: Ну, почему? Конечно. Нет, мне кажется, что там же не имеет права не проверять сумочки.
2: А может быть, в сумочке в это время был уже стырен и графин из этого заведения,
3: понятно,
2: понимаешь,
3: да.
2: Там
3: вилки,
2: стаканы,
3: но...
2: тарелки, вилки, да, все, она уже стырила, положила в сумку, поэтому, не найдя ничего лучше, она напихала все это себе в лифчик.
3: Угу.
2: Она взяла два микрофона, ну, понимаешь, один в левую, второй в правую. Я не присутствовал, не знаю, может, там как-то по-другому она их упаковала, но беда в том, что пока она вот это все упаковывала, знаешь, есть распаковка, у нее запаковка была в караоке, а камеры видеонаблюдения-то не дремали. И вот пока она, знаешь, там под одну, под вторую напихивала, все это увидели охранники, и на выходе из заведения... Да, уже напихали ей. Я думаю, хорошо, что она в конный клуб не поехала в этот вечер. Она коня бы себе туда затолкала бы. Как это?
1: Мне очень понравилась ее цитата, когда у нее спрашивают, девушка, а зачем? Она говорит, ну как зачем? Чтобы петь дома.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Как это звучит в меме, ребят? Проспаемся, мои хорошие, доброе утро, всем день начался, на работу надо собираться, все. Вот чудесно, чудесно, конечно, настроение
1: такое. И Паша
2: такое.
1: Также это говорит с одним открытым глазом, просто еще сам не проснулся.
2: Уже на работе, да,
3: и
2: уже при этом на
3: работе. И пульт диджейский отпечатался. Да.
2: Вот такой вот буллинг и газлайтинг меня приветствует каждое утро на работе. Ребят, с вами такого не будет, потому что я вас буду защищать. 7:32 в Беларуси, привет тебе, это Пробудители на Радиус FM.
3: Ну а в ближайшие 30 минуток с удовольствием сыграем в зверопой. Как всегда, тебя ждет милый пушистый кавер. Разберешься, что к чему, подарок твой.
1: Милый пушистый сегодня будет не только кавер, но и шутки, мемы из интернета. Все, что может поднять тебе настроение, улыбнуло.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на проспекте Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля на участке от улицы Белецкого до улицы Льва Сапеги. Тут проезд займет около 10 минут. И примерно 6 минут потеряешь на улице Кунцевщина, улице Лобанка от улицы Кунцевщина 32 до улицы Мазурова. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 со знаком «плюс», в Бресте 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И буквально через 5 минут мы сыграем в нашу игру «Зверопой». Тебя ждет очень смешной кавер в исполнении наших братьев меньших, пушистых и не пушистых, но с интересными звуками. Поймешь по мелодии, что за трек, тогда подарок твой.
2: Ну а пока оставляй заявочку на участие, забегай на наш сайт radiusfm.by. Внизу сайта есть маленькая короткая форма. Заполняй эту форму, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
3: Но если ты сможешь выиграть, ты получишь фитнес-бутылку от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
5: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
5: Конечно. Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 7:43 в Беларуси. Прямо сейчас пробудители предлагают поиграть в зверопой.
2: Зверопой.
3: Правила очень простые, как, кстати, и песни, потому что я так понимаю, что у нас ни разу в этой игре еще никто не проиграл, да?
4: Ну, такая приятная игра.
3: Да, на всякий случай напомню, все-таки будет пушистый такой кавер небольшой, сделанный какими-то питомцами. Если вы услышите, конечно, звук змеи, это записала вам я, и я старалась, вот. И нужно будет...
4: Да.
3: И если вы отгадали мелодию, вы получаете подарок. Собственно, все.
4: Все очень просто. Сегодня с нами будет играть Геннадий. Гена, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Все отлично. Еду на работу, сына в школу заодно везу.
3: Ген, ты готов сегодня не испортить нашу статистику побед? То есть, ну, ты-то сегодня должен 100% угадать, чтобы у нас вот на протяжении 2 или 3 недель уже не все победили.
5: Я, конечно, постараюсь.
4: Гена, как сына зовут?
5: Василий.
4: Вась, тезка, Вась, привет, тебе помогай. Папе, пожалуйста, выключайте приемник, чтобы это вас никак не отвлекало. Слушайте только из телефона, можно поставить на громкую связь, тогда будет удобно играть вдвоем.
1: Гена, Вася, готовы?
5: Да.
1: Итак, если готовы, слушаем задание внимательно.
4: Это кто, пчела была?
3: Нет, я думаю, что это был комар.
4: Да, комар?
3: Комар.
4: Кстати, да.
5: Ну, не знаю, кто поет. Так, а если знать, можно надеть?
3: Да, конечно.
1: Да, давай.
5: И тянутся барин, да, я.
1: Каждый день.

0: Совершенно верно.
1: Трофимов и комната культуры поезда. Вот так
2: да.
1: называется.
2: Гена, Вася, вы побеждаете. Статистику не испортили. Вас поздравляю. Вы получаете фитнес-бутылку от Радио СПМ.
1: Ну а через пару минут в нашем эфире улыбнула очередная порция мемов и шуток из интернета.
3: Пробудитель на Радио СПМ.

0: Наверное, это геморрой. Ощущения так себе.
1: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас лови свежий заряд мемов и шуток из интернета.
2: Степа понял, что его непременно посадят, когда его адвокат начал свою речь с фразы: «Ну и что, что он ворует?»
1: Хорошо. У меня вот такая. Родители долго думали, чем бы заняться на майские праздники. Сереженька решил все за них. Принес из школы кишечный вирус. Хорош, тамада и конкурс интересный.
3: Я предлагаю, извините за мой английский, окунуться в National Geographic.
1: Пожалуйста.
3: Самки богомола сразу откусывают головы своим самцам. А вот самки человека не так милосердны. Они высасывают мозг самца постепенно, надолго продлевая его обучение.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители». На «Радиус FM».
2: Настроение кайфовое, утро теплое, да и в принципе в жизни все хорошо. Но вот нет нерешаемых проблем, их просто не существует. Делай погромче «Радиус FM», и твое утро будет еще приятнее. 8 утра в Беларуси, это «Пробудители», и сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Я мечтаю, вот знаете, мальчики, чтобы все в 8, в 6, в 5 утра просыпались, да, с хорошим настроением.
2: Да.
3: А если настроение плохое, то нужно его поднимать. Мы это делаем мемами и шутками из интернета «Улыбнула».
4: Ну а потом мы подарки продолжим дарить. Ну, начнем. Для этого утра скорость звука наша обновленная. Новые правила на этой неделе. Никакого главного подарка недели. Каждый день есть у нас большой и крутой подарок. Это набор парфюмерии «Грация Доржента». А все, что нужно сделать, это отгадать трек за 3 секунды.
3: Ну, прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что произошло сегодня в стране и мире.
5: Привет, расскажу, когда будут ближайшие большие выходные и как планируют восстановить Новогрудский замок.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Наша столица принимает Международный промышленный форум «Иннопром Беларусь». Это событие – место встречи бизнеса, который готов договариваться. Уже сегодня «Иннопром Беларусь» будет встречать гостей из 40 стран. К нам приедут представители почти всех континентов. К слову, это почти вдвое больше, чем было в прошлом 2025 году, когда «Иннопром» приехал к нам впервые. В Беларуси восстановят семибашенный Новогрудский замок, но в виде проекции. На замковой горе хотят установить стеклянную панель с изображением утраченных башен. На этом арт-объекте будет буквально дорисован исторический облик замка на фоне его реальных руин. Сохранившиеся башни и остатки крепостных стен будут просматриваться сквозь стекло, а утраченная часть замка изображена на самом стекле. До конца 2026 года у жителей Беларуси появится еще одна возможность взять небольшой перерыв. Их ждут 3 выходных дня подряд. В ноябре дополнительных выходных не будет, а вот в конце года жителей Беларуси ждет приятный бонус – 3 выходных дня. Поскольку в этом году католическое Рождество выпадает на пятницу, отдыхать можно будет с 25 по 27 декабря. Власти Ирака объявили, что из страны полностью и окончательно выведены американские войска. Они находились в стране с момента вторжения 2003 года. Международная коалиция, которая вела борьбу с Исламским государством, передала иранским властям все базы и штабы. По данным Пентагона, на территории Ирака присутствовали 2500 американских военных. Не только состав, но и время приема пищи влияет на продолжительность жизни. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования. Оно длилось 19 лет, а участие в нем приняли 30 тысяч человек. Выяснилось, что завтрак после 8 утра связан с риском смерти по всем причинам. Так, первый прием пищи с 8 до 10 утра сокращает продолжительность жизни на 10%. В период с 10 до 12 уже на 19%, а после полудня на 29%. С ужином, как оказалось, та же история. Чем позднее прием пищи, тем выше риск ранней смерти. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бай и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на «Радиус FM» прогноз погоды. По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 со знаком «плюс», в Бресте 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
1: «Радиус FM» – волна топовой музыки.
6: Catch the

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так, действительно улыбнула. 8 часов 8 минут на Радиус FM. И прямо сейчас мы с удовольствием будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Людям, которых пугают счета за коммуналку, будет дополнительно начислена саечка за испуг.
1: Хорошая какая, Мила. Смотри, у меня такая... Но здесь немножко на подумать. Ну, постарайтесь представить. В дверь постучали два раза и хлопнули. Queen, подумал Штирлиц.
3: Смешно, прикольно. Но тяжело, у тебя все-таки шутки умные.
1: Ну, извините, пожалуйста.
3: Поймал Герасим каштанку. И давай топить. Каштанка, деревенщина, Тургенева с Чеховым перепутал.
1: Нормально. Мы в своем эфире ничего не перепутали. Через пару минут обновленная скорость звука, где, если ты угадаешь трек за 3 секунды, ты сразу же получишь набор парфюмерии «Грация Д'Аржента».
0: Пробудитель на Радио СФМ. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, 8.15 в стране, это Радиус FM, и через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Участнику нужно будет отгадать трек Радиус FM за 3 секунды. Да, правила на этой неделе изменились, зато есть и приятный сюрпризик. Подарки мы теперь дарим каждый день, достаточно просто отгадать трек, а подарок — это набор парфюмерии Грация Д'Аржента.
3: Ну а чтобы стать участником скорости звука, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта очень коротенькая маленькая форма участников наших игр, заполняй ее, и, возможно, мы позвоним им на тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка Бай» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
7: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
8: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
9: Светофор.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:20 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
1: Правила у нас на этой неделе изменились. Буду это повторять. Угу. Потому что какие же они стали крутые. Участнику нужно просто отгадать топовый трек Радиус FM за 3 секундочки. 3 секундочки, не одну секундочку, понимаете? И сразу выиграть подарок. Подарки мы теперь дарим каждый день, поэтому я вот готова играть.
3: И сегодня за набор парфюмерии будет сражаться Оля. Оленька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро, что делаешь?
4: На работе.
3: Одна на работе?
4: Нет.
3: С коллегами?
4: С коллегами.
3: Хорошо, да. Делай тогда, можно громкую связь подставить, телефончик, чтобы коллеги тебе тоже помогали. Это не запрещено. А что ты там на работе делаешь вообще?
4: Бухгалтерии.
3: Это те, кто покидают новогодний корпоратив позже остальных, правильно? Хорошо. Хорошо, Оленька. Все, ты готова 3 секунды слушать?
4: Да, слушай.
2: Итак, если готовы, бухгалтерия, внимательно.
3: Все, заряд позитива у бухгалтерии есть на целый день.
1: Олечка, мы тебя поздравляем, ты получаешь набор парфюмерии Грация, Даржента, ионы серебра и ароматы мировых брендов. Грация, Даржента, парфюмерные минеральные дезодоранты, гипоаллергенные, без спирта, натуральный безопасный состав без раздражения. Подходит даже подросткам. Увеличенный объем и стильный дизайн. Грация, Даржента, свежесть, которая не смотрит на часы.
3: И мы на часы смотреть не будем. Через парочку минут в нашем эфире расскажем, по каким улицам нашей славной страны можно перемещаться, а по каким лучше не стоит.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Белорусская столица, 8 утра, 28 минут. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM, и у нас есть еще что тебе рассказать.
3: В самое ближайшее время, в ближайшие 30 минуток, мы сыграем вне и имне тут. Битва против искусственного интеллекта продолжается. Врубай свою интуицию, и Bluetooth-колонка твоя.
1: А потом мы дадим тебе шанс немножко передохнуть, да, от мозговых процессов, и пошутим для тебя шутки, мемы, все, что смешно есть в интернете, улыбнуло.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, как поехать. Ехать, чтобы не опоздать на работу.
4: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. Крупнейшие из них традиционно на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта. Время проезда больше 25 минут. И 10 минут потеряешь на том же МКАД от улицы Мазурова до Каменной Горки. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 градусов тепла, в Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8.34 в Беларуси. Через 5 минут наш интерактив «Не и мне тут».
3: Хочешь проверить свои силы, свою интуицию? Заходи в наш Телеграм. Это важно. Именно в Телеграм Радиус FM. Находи самый последний пост, посвященный «Не и мне тут». Оставляй там любой комментарий, просто чтобы мы увидели твой номер.
4: А самое приятное – это всегда подарки. Вот если ты победишь, то ты получишь портативную Bluetooth-колонку.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Info.by.
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царское Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:38 в Беларуси. Продолжаем дарить подарки. И прямо сейчас предлагаем поиграть в «Не и им не тут».
2: «Не им не тут».
3: Кто хочет узнать правила, поднимите ногу.
4: Очень неожиданно.
3: Ладно, расскажу и так. Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Одно принадлежит живому человеку, второе создал искусственный интеллект. Если наш участник сумеет угадать, где какое, получит подарок. Не сумеет, получит подарок тот, кто записал нам голосовое сообщение.
4: Тут, как говорится, кто кого сумеет запутать. Надежда сегодня будет пытаться отгадать живое от неживого, отличить. Наденька, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро, что ты там делаешь?
5: Очень грустненько сегодня.
4: А что такое?
5: Подняли настроение.
4: А чего тебе грустненько сегодня?
5: Так получилось, что поронила ручку. Надо идти в поликлинику.
3: Давай мы поцелуемся.
4: Мы будем твоим подорожником этого утра. Мы как-то, знаешь, отлично, постараемся не физические, но душевные раны как-то залечить. Значит, два голосовых сообщения для тебя уже готовы. Одно из них гарантированно живое.
1: Итак, готова слушать?
5: Да.
1: Давай, вот первое.
6: Давай танцевать.
1: И второе.
7: Давай танцевать.
1: Давай танцевать.
4: Первое женский голос, второй мужской голос.
5: И первое.
4: А стало быть, мужской голос — это живой человек, так?
5: Ну да.
4: Ну что ж, давай проверять. Автор, привет тебе.
8: Привет.
4: Это гадочка. Дима записал для нас это чудесное голосовое сообщение. Дим, доброе утро тебе. А можешь повторить, пожалуйста?
8: Давай танцевать.
3: Надя, мы тебя поздравляем. Ты получаешь портативную Bluetooth-колонку.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Реклама.
5: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
6: Радиус.

0: разбудили. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.48 в стране, это Радиус ФМ, и прямо сейчас лови свежий заряд мемов и шуток из интернета.
2: Так, ну давайте, наверное, я начну, и просто жизненного факта, что чай с ромашкой очень хорошо успокаивает.

0: Это только в том случае, если выплеснуть его кому-нибудь в лицо.
1: Или добавить коньячка.
2: Не кому-нибудь, а кому-то конкретному в лицо. Так, у меня такая короткая, я сразу прошу прощения, это чисто, чтобы вот, ну, поднять настроение. А кота так часто тыкали мордочкой в ковер, что он принял ислам.
0: Ой, боже мой!
1: Хорошо. Муж уезжает на курорт один без жены. Через неделю присылает ей СМС. Все равно люблю только тебя. Ответ жены. Да и ты пока что самый лучший.
3: Пробудитель на радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 8:59 в Беларуси. Доброго тебе, позитивного, а главное, солнечного утра. Среда, 30 сентября на календаре. Мы прощаемся потихонечку с первым осенним месяцем. И давайте расскажем о планах на будущее.
2: Начнем мы этот час с любимого всеми Астролайфа. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
3: Хорошего настроения много не бывает. Не пропусти «Улыбнуло». Это мемы и шутки из интернета.
1: Потом вот этот поворот. Расскажем о не совсем обычном ограблении из Северной Австралии.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, расскажу, где в Минске могут ограничить движение и что на данный момент известно с концертами Канье Уэста в России.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Минск и Ульяновская области расширяют сотрудничество. В числе перспективных направлений – станкостроение, авиапром и железнодорожная отрасль. Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Так, например, Ульяновская область готова предложить обслуживание, ремонт и производство путевых машин для белорусской железной дороги. Минчане активно закупаются на сельскохозяйственных ярмарках, но есть очевидные товары-лидеры. Сейчас в топе покупок мясная продукция от минских и брестских предприятий, а также рыба. Хоть она всегда и есть и в обычных магазинах, но именно за ней на ярмарках выстраиваются большие очереди. Серьезный спрос замечают и на яйца, в топе традиционно яблоки. Напомню, что ярмарки проработают всю осень, а при благоприятной погоде до 6 декабря включительно. В Минске 1 и 2 октября могут ограничить движение для всех видов транспорта, сообщает МВД Беларуси. Так, завтра с 8 утра до 14.00, возможно, будут перекрыты проспекты Независимости и Победителей, а также улицы Янки Купалы и Ленина. С 15.00 до 23.00 движение могут ограничить по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы и Нарочанской, а также на определенном участке МКАД. А в пятницу 2 октября с 10 до 18 может не получиться проехать по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также улицы Янки Купалы. В одном из дошкольных учреждений Мичигана воспитанник принес в рюкзаке огнестрельное оружие. Как выяснилось, пистолет принадлежал родителю малыша, сотруднику полиции, однако не был служебным. В детском саду решено ужесточить пропускной режим и вести проверку личных вещей детей. Теперь точно все. Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, а также других городах России так и не состоятся осенью. Как рассказали журналисты, согласование с властями по устной договоренности должна была взять на себя площадка «Газпром-Арена», но в итоге разрешение получить не удалось. Организаторы ссылаются на отсутствие подписи и договора. Все детали произошедшего должны раскрыть в ближайшее время. На прошедших торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 3.02, 100 российских рублей, 3.58, 10 китайских юаней, 4.52. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 со знаком «плюс», в Бресте 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас в нашем эфире Астролайф, гороскоп. Начнем по традиции с наших знаков, потом мы про твой день расскажем.
2: Я сегодня буду эгоисткой. Я буду заниматься только своими делами, вот, сидеть в кабинете, пить кофе и, ну, как обычно, короче.
1: Осталось рассказать об этом коллегам.
3: У меня сегодня, на самом деле, очень философский гороскоп, будем разбираться.
1: Да, там что-то.
3: Я не понял.
1: Что-то на сложном. А мне, как в мультике, спокойствие, только спокойствие. Это прогноз для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, что бы ни происходило внутри, сохраняйте спокойствие. Окружающим не обязательно знать все подробности вашей личной жизни.
1: Тельцы, день будет настолько стремительным, что окружающим останется только успевать за вами.
3: Близнецы, сегодня будет сложно рассчитывать силу и контролировать ситуацию. Будьте осторожны, есть риск что-нибудь сломать.
2: Раки, сегодня вы получите такой заряд энергии и энтузиазма, что его хватит на несколько недель. Главное, не потратьте его за один день.
1: Ну и не расплескайте там. А львы, сначала разберитесь со своими делами и только потом берите за чужие. Всего сразу вы все равно не успеете.
3: Девы, не увязайте в мелочах. Рассматривая каждую деталь отдельно, легко потерять из виду главное.
2: Весы, если хочется чего-нибудь нового, начните с безопасного эксперимента. Это не то, о чем вы подумали.
1: Да.
2: Например, закажите в ресторане незнакомое блюдо. Впечатлений будет достаточно, а последствия минимальны.
1: Не знаю, незнакомое блюдо и последствия минимальны, несовместимы. А скорпионы, ожидание сегодня может показаться бесконечным. Если нужное событие задерживается, найдите себе занятие.
3: Стрельцы, ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только получите достаточной информации, тогда действуйте.
2: Козероги и не только. Советы для всех очень хорошие. Сегодня вполне можно поставить собственные интересы на первое место. Кто-то может обидеться, но зато многие оценят вашу способность наконец думать только о себе.
1: Водолеи, творческой энергии будет хоть отбавляй, поэтому используйте ее по назначению. Правда, творческий процесс потребует немало сил.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня вас может потянуть на лирику и необычные поступки. Не удивляйтесь, если завтра сами будете пытаться понять, что на вас вчера нашло.
2: Если ваше настроение все еще грусть, печалька, мы поднимем его в лобнуло мимо и шутки из интернета дальше.
0: Пробудитель.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и делиться хорошим настроением. 9.16 на Радиус FM. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Сосредоточьтесь, ребят. Угу. Флюгер на крыше дома Чака Норриса показывает, куда дуть ветру.
1: Хорошо. У меня вот такая. Когда я была маленькой, принесла домой котика. И мама сказала, вот будешь взрослый, будет своя квартира. Можешь туда хоть козла привезти. Как в воду глядела.
3: Хорошо. Если мужчина готов сделать для женщины все, значит, он ее любит. Если женщина готова сделать для мужчины все, значит, она его родила.
2: Нормально.
1: Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем о не совсем обычном ограблении из Северной Австралии.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
6: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
7: Как и вены на ногах.
6: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
8: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
9: Реклама. Лекарства и препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:24 в белорусской столице. Привет тебе, пробудители. Продолжают. И сейчас расскажем о не совсем обычном ограблении из Северной Австралии.
0: Вот это поворот.
3: Сразу три пчеловода из Северной Австралии стали жертвами преступления. Как вы думаете, что украли?
2: Мед.
3: Вот. Здоровый человек абсолютно.
4: Пчелу. Я бы сказала, матку какую-нибудь
3: вот.
4: Украли.
3: Нездоровый человек. Смотрите, я читаю, что было какое-то ограбление. Думаю, мед.
2: Медятина.
3: Весь мед, думаю, забрали. Нет, забрали всех пчел.
4: Это логично, на самом деле.
3: Всех.
4: Потому что кто делает мед? Пчелы. Зачем воровать мед один раз, если можно украсть пчелу, которая будет тебе делать этот мед каждый день.
3: Парирую. Тогда, когда грабители пробираются в квартиру, они же не воруют мужа. Это что он приносит?
2: Он зарабатывает,
3: деньги,
2: да.
3: Зарабатывает вот это все, закупает. Они же берут сразу ценности, понимаешь? А здесь украли пчел. Да как украли? Порядка 800 тысяч
4: Ого.
3: Пчел. Ну, понятно, что пчелу нельзя посчитать каждую поштучно, но по количеству ульев, домиков, семей угу. становится понятно, что их было около 800 тысяч.
2: Там же главное матку, типа.
4: Вау.
2: Да?
3: И трутень важен, потому
4: Я
3: что он ублажает
4: понимаю...
3: матку. Там ты что, у пчел
4: да.
3: там похлеще, чем
4: Я
3: у людей.
4: Я так понимаю,
3: да?
4: эти преступники, они прям были пчеловодами, потому что обычные люди, их бы просто искусали пчелы, и все, они бы как бы...
3: Конечно. И ущерб теперь насчитывается десятками тысяч долларов, а пчеловоды такие, а что делать? А все. А как ты пчел вернешь? А никак ты пчел не вернешь. И найти их невозможно, если камер наружного видеонаблюдения
4: Вообще-то
3: не было.
4: Вообще-то интересный факт.
3: Да, я пожалуйста.
4: Вот, я люблю все это пчеловодство, я в этом тоже немножко разбираюсь. Они могут вернуться обратно
3: да.
4: к пчеловоду своему, если у них там остался их запах или какие-нибудь там типа матки и так далее.
2: Вещи,
4: и
2: типа телевизор
4: не,
2: с PlayStation
4: не
2: забыли,
4: а именно конкретно
2: да?
4: мед, который они делали, например, или матка, или какой-то запах, то есть их должен привлекать. Они могут на дальнее очень расстояние улетать, а потом обратно возвращаться.
3: Ты знаешь, умные люди говорят, к бывшим лучше не возвращаться.
2: Согласился. Я, если честно, даже не представляю, где ты берешь эти новости.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:32 в Беларуси. Привет тебе, это пробудители на Радиус FM. И такое солнечное, чудесное у нас утро, ребят. И мы продолжаем.
3: И мы такие, да, солнечные здесь все. Да, Пашка? В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем о ведении не совсем обычного журнала учета выполнения функций жены.
4: А потом, если вдруг твое настроение все еще немножко плохое, поднимем тебе его в улыбнуло милыми шутками из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах столицы на 3 балла. Местами затруднения. Так, на улице Червякова, Долгиновском тракте, от Каховской улицы до Новаторской задержитесь на 10 минут. И на улице Ванеева, от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского, проезд займет около 5 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 выше нуля, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ.
1: Мы не останавливаемся ни в коем случае. 9:38 в Беларуси. Привет тебе еще раз. Это Пробудители на Радиус ФМ. И, ребят, давайте расскажем о ведении не совсем обычного журнала учета, внимание, выполнения функций жены.
0: Смотри, что нашел.
2: Ох, как же удивилась жительница Малайзии, когда обнаружила, что ее муж уже давно ведет необычный журнал. Как вы думаете, что он отмечает в этом журнале?
3: Отмечал ссоры, например, потому что у него память плохая.
2: Нормально, хорошо. Паш, что он мог отмечать в этом журнале? Журнал учета чего вел муж за своей женой?
1: Супружеских вот этих...
2: Супружеский
1: вот...
2: долг, да, я понял. Да, да. Все оказалось намного прозаичней. В этом журнале он ежедневно отмечал, готовила ли супруга домашнюю еду, ага, или не готовила так вовсе.
3: И зачем?
2: И если она готовила домашнюю еду, он давал ей материальное вознаграждение. Если еду она не готовила, материального вознаграждения не было. И вот именно с таким лицом, Аня, как сейчас оно у тебя, все пользователи в интернете вначале восприняли эту новость, пока на связь не вышла жена и не стала отвечать в комментариях.
3: Что он за одно блюдо дает ей $1 миллион. Если такого нет, то я фу.
2: Дело не в этом. Дело в том, что он это вел для себя. Денежку он действительно ей давал, какую-то мелочь. Ну, не то, что типа, вот, ты приготовила борщ, на тебе деньги. Нет, она вообще не знала об этом журнале. Он просто эти денежки давал. А в те дни, когда она не готовила, уставала или еще что-то, или просто ей не хотелось, они ходили в рестораны и питались там. Вот такая история. Поэтому жена сказала, нечего мне тут хейтить моего мужа. Эта история настолько сблизила, эта история только вот как-то вывела наши отношения на новый уровень. Вот у Ани лицо стало еще более удивленным.
3: Потому что, честно говоря, ситуация кринж, ситуация ропл, ситуация зашквар. Ну, типа, если ты хочешь, девушка, да, там устала, не хочет готовить, отведи ее в ресторан. Зачем тебе записывать?
2: Так он так и сделал.
3: Это кощу, это записывать? Я вообще ненавижу, когда мужчины, понимаешь, вот это вот подсчитывают каждую копеечку. Я тебе вот это подарил, а ты мне всего лишь носки на 23 февраля.
2: Хорошо, мужчины нет. А если женщины так делают?
3: Ну, если женщина, то молодцы.
2: Вот все, что нужно знать о равнополии.
1: Согласился.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 47 минут в стране, это Радиус ФМ, и прямо сейчас мы будем радовать тебя мемами и шутками из интернета.
2: Давайте я начну.
3: Давай.
2: Хотите, чтобы у врачей был разборчивый почерк? Так перестаньте им дарить алкоголь, ребят.
1: То есть мы все сами это сделали. Хорошо, у меня вот такая. Оля бросила монетку в море, чтобы вернуться. И вернулась, потому что не хватило денег на автобус.
2: Хорошо.
3: Девчонки, приготовьтесь, а возьмите блокнотик, записывайте ответ на главную вот эту мужскую претензию насчет выноса мозга.
1: Ну?
3: Ты выносишь мне мозг. Так его же туда не заносили, дорогой.
1: Вот так вот, хорошо.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: just wanna type.
1: Радиус FM.
2: Astro, no.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Белорусская столица, 10 утра ровно, это Пробудители на Радиус FM. И на протяжении 3 часов мы сделали все для того, чтобы твоя среда на максимум была позитивной.
2: Экватор недели, совсем скоро пятница. А там и лето не за горами, как говорится. Чтобы все не пропустить, просто остановись, осмотрись по сторонам и слови момент, в котором ты сейчас живешь. Ну и не забудь врубить на полную Радиус FM с 7 до 10 утра завтра. Мы будем тебя ждать.
3: Ну и сейчас здесь все на Радиус FM не заканчивается. Топовая музыка есть. Влад Кучко уже появляется в нашей студии и готов рассказать, чего интересного произошло в стране и мире. Влад, привет.
4: Привет. Расскажу про новое название искусственного интеллекта в США и акулу, которая стала знаменитостью в Южной Корее.
0: Беларуси, 10 часов утра. В радиусе новостей.
4: Совсем скоро в Минске стартует международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Это и большая экспозиция техники и товары, а также деловая программа, которая рассчитана на 3 дня. Белорусская столица в эти дни принимает гостей почти со всех континентов. «Иннопром Беларусь» собирает лидеров промышленности из 40 стран мира. Главный лейтмотив всех экспозиций – это кооперация и поиск совместных важных решений, поэтому у выставки всегда есть большая деловая программа. В Беларуси проходит республиканская ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов. По всей стране работают 150 специальных площадок, 26 тысяч рабочих мест. Именно столько вакансий предлагают в рамках ярмарки для пожилых людей и инвалидов. Выбор направлений широкий – от промышленности и здравоохранения до торговли и сельского хозяйства. Среди нанимателей более 2500 предприятий. Европа входит в отопительный сезон с минимальными запасами природного газа за последние 17 лет. Как сообщает Bloomberg, подземные хранилища стран Евросоюза заполнены всего на 71%, при средней норме 87%. Агентство отмечает, что привычная схема «закупай дешево летом, продавай зимой» больше не работает из-за прекращения поставок из России и обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дональд Трамп переименовал искусственный интеллект в суперинтеллект. По его словам, новое название намного точнее характеризует будущие возможности, скрытый потенциал и стремительно эволюционирующие функции подобных систем. Теперь всем государственным органам США обязательно применять новое понятие в официальных письмах, публичных заявлениях и на интернет-ресурсах. Большая акула больше недели не может выбраться из узкого городского канала в южнокорейском Пусане. За это время посмотреть на 3-метровую хищницу пришли 600 тысяч человек. Береговая охрана попыталась вывести акулу в море еще в первый день. Через 6 часов операцию остановили. Ученые предупредили, что принуждение может травмировать животное. Состояние акулы на данный момент пока стабильное, но в канале ей сложнее двигаться и добывать пищу, поэтому со временем животное может ослабнуть. И в завершение. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его названия? Все просто. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 выше нуля, в Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 выше нуля, в Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

0: Реклама. Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
1: Как и вены на ногах.
0: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
2: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ. Всего одна таблетка в день.
3: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу, кто обгоняет Беларусь по количеству зубров и где включили отопление. Проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси продолжается в одной из артиллерийских бригад. На итоговом этапе военнослужащие отрабатывают действия в условиях оборонительного боя. За ходом наблюдают представители Государственного секретариата Совета Безопасности. Промка операции и укрепление продовольственной безопасности. Продолжается узбекско-белорусский межпарламентский форум. Сегодня основной день работы. Запланировано пленарное заседание и подписание итоговых документов. В составе нашей делегации представители министерств, ведомств, бизнеса, ректоры вузов и медики. Отопительный сезон в Беларуси набирает ход. Пришла очередь Минской области. В регионе стартовала подача тепла. Она пройдет поэтапно. Традиционно в первую очередь батареи начнут греться в социальных объектах, детских садах, школах, больницах, поликлиниках, музеях и библиотеках. Далее подключение жилого фонда. После этого тепло придет на предприятия и в административное здание. Конкретные графики запуска тепла определят районные исполнительные комитеты. Международный день зубра, который отмечается сегодня, появилась свежая статистика о численности этих лесных гигантов по всему миру. Согласно последнему учету, Беларусь занимает только третье место в мире. Сейчас в стране насчитывается почти 3000 особей. За год их стало на 58 больше. Впереди оказались только две страны. Мировое лидерство удерживает Польша, там 3491 зубр. За ней расположилась Россия, где обитает 3408 особей. 75% жителей России испытывают доверие к своим коллегам, тогда как уровень доверия к непосредственному начальству составляет 68%. Такие данные приводятся в результатах опроса сервиса по поиску работы и подбору сотрудников. Кроме того, в отчете указывается на наличие гендерных различий в оценках. Представительницы женского пола склонны доверять своему работодателю в большей степени, чем мужчины, что подтверждается показателями 74% против 66%. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 со знаком плюс, в Бресте 19-21 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. Днем в Минске плюс 16-18, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19 градусов тепла, в Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама.
5: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Плюс FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Реклама.

0: morning.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жила-была Маша. Она встречалась с Андреем. Они могли вместе смотреть фильм, гулять по парку, пить чай. Но каждый раз внутри появлялось напряжение. Надо что-то сказать, надо сделать. Я слишком долго молчу.
4: То есть просто быть рядом – это уже сложно.
3: Да, психологи называют это страхом пустоты в отношениях. Мы привыкаем заполнять каждую паузу разговором, действиями, планами, чтобы доказать, мы любимы, мы важны. Но иногда любовь – это не действие, это просто присутствие.
4: А почему мы так боимся молчания?
3: Потому что молчание отражает внутреннюю уязвимость. Когда рядом человек, мы вдруг видим свои страхи, сомнения, тревогу, и проще начать что-то делать, чем оставаться с этой тревогой. Но пары, которые умеют просто быть рядом, чувствуют больше доверия и удовлетворения отношениями.
4: То есть разговор ради разговора – это защита?
3: Часто да, и Маша поняла. Если она будет пытаться заполнить пустоту, она никогда не услышит настоящего присутствия Андрея. Выход – практика простого присутствия. Не комментировать каждое движение. Позволять молчанию быть комфортным. Доверять, что близость проявляется не только через слова.
4: Звучит страшно, но свободно.
3: Да, любовь не требует постоянной активности. Любовь – это способность быть рядом, даже если ничего не происходит. И когда Маша наконец перестала заниматься отношениями как проектом, она почувствовала, быть рядом – это тоже способ любить.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевича я расскажу о самых популярных сленговых словах и о ярмарках в Минске. Президент утвердил важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития на 2027 год. Так, рост ВВП запланирован на 1,9%. Инвестиции в основной капитал увеличатся на 3%. Экспорт товаров и услуг на 2,9%. Реальные доходы населения должны вырасти на 3%. Правительству поручено утвердить план развития в течение 2 месяцев. В преддверии Дня пожилых людей делимся статистикой. Итак, в Беларуси почти 2,5 миллиона пенсионеров. Средняя трудовая пенсия по возрасту у неработающих пожилых людей составляет 1126 рублей. Почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать, а 95 тысяч человек заключили договоры о накопительной пенсии. Сельхозярмарки в столице будут работать до 6 декабря при благоприятной погоде. Торговля стартовала 19 сентября. Особым спросом пользуется продукция Белкопсоюза. Цены ниже, ассортимент шире. В октябре ожидается наплыв фермеров после уборочной. К слову, на ярмарках работают и волонтеры БРСМ. Они помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями доставлять покупки домой. Пилоты Fly Dubai подрались в кабине и подали ложный сигнал захвата. Инцидент произошел сегодня на рейсе Дубай-Тель-Авив. Пилоты поспорили, один из них потерял сознание. Самолет передал код 7700, что означает «бедствие», а затем 7500, что означает «захват». У воздушного судна также временно отключился транспондер, из-за чего его нельзя было отслеживать. В итоге самолет совершил посадку в Саудовской Аравии. Пройдемся по рейтингу новой лексики. Опрос с участием более 2000 пользователей выявил самое популярное современное выражение – лидер нейрослоп, обозначающий низкокачественный контент от нейросетей. На втором месте – нишевый, затем идут Red Flag и Six Seven. При этом 24% респондентов признали, что не понимают ни одного из предложенных вариантов. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков. В Минске 16-18, со знаком «плюс», в Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно 17-19, в Бресте 19-21, со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем 19-21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 20. В Бресте ночью 6-8 выше нуля, днем 19-21. В Витебске и Минске ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 17 до 19. Ты слушаешь радио. Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Реклама.
4: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
5: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
1: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: ИИ-помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега ИИ-помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
6: Реклама.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о ценах на парковку в национальном аэропорту и что убивает наш кишечник. В Минске открылась международная промышленная выставка «Иннопром». Более 160 белорусских предприятий показывают разработки в машиностроении, микроэлектронике, нефтехимии и других отраслях. Уличная экспозиция занимает более 3000 квадратных метров. Свои стенды также у России, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана и Камбоджи. Парковка в аэропорту Минск подорожает с 1 октября. Так, стандартный тариф при бронировании поднимется до 40 рублей. Это разовая функция и оплачивается при каждом бронировании. Тариф на бронирование машиноместа в сутки зависит от календарного периода. Так, например, с 1 октября по 23 декабря нужно будет платить 25 рублей в сутки. Оператор А1 с 1 октября отправляет в архив услугу SMS-роуминг. Подключить ее новым абонентам будет нельзя. Тем, кто регулярно пользуется связью за границей, стоит заранее проверить, какие услуги роуминга доступны в их тарифе. Также вводятся пороги добросовестного использования. 10 тысяч минут, 100 гигабайт интернета и 3000 SMS в месяц. При превышении будет снижена скорость до 1 мегабит в секунду. Французские старшеклассники протестуют. Их не устраивает перегруженное расписание и нехватка преподавателей. Демонстрации прошли более чем в 200 школах, в 400 занятия прекращены. Протестующие блокируют входы мусорными баками в ряде городов, столкновения с полицией, поджоги. За сутки задержаны свыше 160 человек. Полуфабрикаты и терпение симптомов убивают кишечник. Об этом говорят гастроэнтерологи. Особенно к проблемам ведет ежедневное употребление полуфабрикатов при дефиците клетчатки. Пробиотики не решат все. Нужен комплексный подход. Нельзя терпеть даже легкие симптомы, а после 45 лет обязательно проходите колоноскопию. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Гомеле ночью 5-7 со знаком «плюс», днем 19-21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 20. В Бресте ночью 6-8 выше нуля, днем 19-21. В Витебске и Минске ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 17 до 19. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем 19-21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 20. В Бресте ночью 6-8 выше нуля, днем 19-21. В Витебске и Минске ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 17 до 19. Ты слушаешь радио. Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.

0: Точка бай.
1: Присиденье.
2: Ой-ой-ой.
1: Наверное, это геморрой.
2: Ощущения так себе.
3: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Реклама.
8: Шоу с толком.
9: Сегодня в шоу с толком.
4: Сбои серверов, сгоревшие порты, штрафы за простой, споры о зарядке до 80%. Руководитель сети «Маланка» Павел Кевлич отвечает на самые жесткие вопросы владельцев электромобилей.
10: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт в пятницу в 17 часов. В субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробуд.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 30 сентября. Ну, среда — это экватор недели и по совместительству последний день сентября. И мысль, на самом деле, на сегодня очень простая. Полпути уже пройдено до конца рабочей недели, так что самое главное — не перегружать себя. И, кстати, заодно лови актуальный краткий прогноз. В общем, прогноз от наших друзей-астрологов. Буквально в два слова. Меньше суеты, работаем спокойно, решаем задачи без нервов и держим ровный темп. И по этому поводу я готов запустить наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Ну, снова же, это ты, только самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек от Arash «I Adore You». Также у нас прозвучит Тиесто с треком «Lay Low». И самым первым в твоей динамике залетит Альберт Брайт с треком «Wild». В общем, слушай тактику на ближайшие 30 минут. Выкручиваешь звук на максимум, не думаешь о работе, закрываешь все рабочие вкладки, откладываешь все таблицы, завариваешь что-нибудь вкусненькое и остаешься на Радиус FM. Здесь только самая топовая музыка, но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет! А вот о тех самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Я расскажу о вакцинации и о милом рекорде Гиннесса.
0: В радиусе новостей.
2: О сезонной вакцинации. Первая партия бесплатного препарата Gripol Plus поступит в поликлинике в начале октября. Она трехвалентная, подходит детям 6 месяцев и беременным. Для всех желающих доступны четырехвалентные вакцины Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra, Ultrix Quadri по цене от 30 до 40 рублей. Отмечу, прививаться от гриппа лучше до сезонного подъема, ведь иммунитет формируется от 2 до 4 недель. На Иннопром Беларусь пустят дополнительные автобусы. С 30 сентября по 2 октября от вокзала до выставочного центра каждый час будет курсировать бесплатный шаттл. Также от станции метро Академия наук и Пушкинская каждые 30 минут будут ходить автобусы номер 912Э и номер 962М. Вход бесплатный, детей до 14 лет не пустят, только взрослых. Сегодня завершился купальный сезон, но водоемы остаются зоной повышенной опасности. Спасатели предупреждают, холодная вода грозит спазмами и переохлаждением, а алкоголь у воды смертельно опасен. Следите за детьми, большинство несчастных случаев из-за минутной потери бдительности. Латвийские медики вышли на протест. Сотни медработников собрались у правительства в Риге. Все дело в кризисе здравоохранения из-за неграмотного финансирования. Врачи и медсестры уезжают за границу, нагрузка на оставшихся растет, очереди к специалистам растягиваются на месяцы. Британка собрала 4550 игрушек My Little Pony и попала в книгу рекордов Гиннесса. Миранда Ворби в детстве мечтала о настоящей лошади, но родители отказали. В утешение она начала собирать пластиковые пони, и теперь у нее рекордная коллекция из 4550 предметов. Пришлось переехать в дом побольше, чтобы все разместить. Коллекция еще не закончена. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. И это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Гомеле ночью 5-7 со знаком «плюс», днем 19-21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 20. В Бресте ночью 6-8 выше нуля, днем 19-21. В Витебске и Минске ночью 7-9 со знаком «плюс», днем от 17 до 19. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: «Ла-Лаус» — это история про глупые детские обиды. Вот знаешь, это ощущение, когда тебе в детстве что-то не купили, и ты помнишь это до сих пор, хотя тебе далеко уже не 8 лет. И вот тут одна жительница Англии по имени Миранда вывела эту детскую занозу на абсолютно новый уровень. Родители в детстве отказались покупать ей живую лошадь. Девочка выросла и собрала коллекцию из 4500 игрушечных пони. Она заняла ими весь дом, попала в Книгу рекордов Гиннесса, а ради аркадного автомата с пони вообще пришлось снимать с петель входную дверь. Вот это я на самом деле понимаю, закрыла гештальт. Так что если тебе кажется, что твои детские хотелки или странные хобби — это перебор, то расслабься, все хорошо. Самое главное, чтобы твои мечты не требовали сноса стен. Но чтобы твой завтрашний день прошел гладко и без лишнего нервоза, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 19, плюс 21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8, выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 19, плюс 21. В Витебске и Минске ночью 7-9, выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении.
2: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Вот поймай себя сейчас на мысли. У тебя прямо сейчас под этот трек от Slater там стучал палец по рулю или дрыгалась нога. Если да, то поздравляю, Slater только что завладела твоими рефлексами. И, кстати, японские неврологи выяснили одну прикольную штуку, что когда ритм трека заходит, ну, где-то в район 125 ударов в минуту, то головной мозг просто отключает микроконтроль и уже передает управление спинному мозгу. То есть ты буквально перестаешь думать и начинаешь двигаться. Ну и поэтому, если ты только что пытался загрузить себя какими-то важными мыслями, то расслабься, твой организм сам выбрал просто забить на всю работу и постучать в такт. Это, на самом деле говоря, одно из лучших решений за сегодня. Поэтому поддавайся своему организму, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о всяких автомобильных фишках.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама.
7: Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса,
8: уже включаю.
9: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Давай честно, что у тебя сейчас лежит в багажнике? Спортивная сумка какая-нибудь за прошлый месяц, пара незамерзаек, зонт и куча какого-нибудь мусора. Большинство из нас вспоминает про содержимое багажника только в два момента. Либо когда на горизонте машет палочкой инспектор ГАИ, либо когда ты стоишь в 3 часа ночи на пустой трассе в дождь, а у тебя спущено колесо. Ну, я сегодня тебе напомню, что обязано быть в твоем авто по закону и какие три вещи реально спасут твою нервную систему, когда все пойдет не по плану.
0: Рули легко.
2: Начнем с базы. Это то, за что техосмотр не пройти и за что инспектор имеет полное право выписать тебе штраф. Запомни всего 4 вещи. Первое – это аптечка. Только не та, которую ты купил 5 лет назад и закинул под сиденье. Угу. Проверь, пожалуйста, срок годности. Все должно быть свежим и новеньким. Второе – это огнетушитель. По правилам, объемом от 1 литра. Третье – это знак аварийной остановки. Такой красненький треугольничек. И на четвертом месте у нас светоотражающий жилет. Он точно должен быть в твоей машине. Перепроверь, все ли на месте, и точно можешь ехать. А теперь переходим к вещам, о которых вспоминаешь, когда случается тот самый «ой». Первое – это аккумуляторный или обычный компрессор. Забудь про ножные насосы, потому что ты можешь встать на трассе, просто нажать кнопку, подождать 2 минуты и поехать дальше. Никакой заморочки. Второе – это хороший буристический трос. Ключевое слово – хороший. Не самый дешевый пластиковый из гипермаркета, который рвется от первого рывка, а нормальный тканевый с прочными крюками. И третье – это перчатки и фонарик. Казалось бы, все просто, но очень многие забывают об этом. Поменять колесо в темноте или грязи – ну, то еще удовольствие. Пара строительных перчаток за 3 копейки и налобный фонарик точно сэкономят тебе кучу нервов и времени. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Доброго дня. У нас среда, 30 сентября. И среда — это... Всем понятно, что середина рабочей недели, такой своеобразный экватор. Позади уже 2 рабочих дня и впереди еще 2 рабочих дня, но они уже ощущаются как финальный отрезок перед выходными. И сегодня самое главное не пытаться сделать вообще все дела за один подход. Береги силы, решай задачи по мере их поступления и, конечно же, не забывай делать короткие, но паузы. И вот как раз-таки одна из причин, чтобы сделать такую паузу, это наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Тедди Свим с треком Lose Control. Терять контроль — это опасный момент во второй половине дня, когда ты буквально на минутку посмотреть новости, а по итогу теряешь контроль над временем на ближайшие 30 минут. Идем дальше. Маккензи Аромба с треком Underwater. Ну и самым первым ворвется трек Think About Us от Poppy Bascom. Вот такие вот дела нас ждут в ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай, не переключайся, заваривай себе что-нибудь вкусненькое и слушай Радиус FM, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.02, привет-привет. А прямо сейчас узнаем самые актуальные новости к этому часу, и нам это поможет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу об экспозиции выставки «Иннопром» и как мы выглядим в глазах других людей, когда говорим о неудачах.
0: В радиусе новостей.
2: Выставка «Иннопром» проходит в Минске. Экспозиция занимает более 20 тысяч квадратных метров, включая уличную площадку для крупногабаритной техники. Среди интересных экспонатов – белорусский снегоболотоход, новая модель «Лада Азимут», российско-белорусский 3D-принтер для безотходного производства сложных деталей и много всего. Выставка продлится до 2 октября. С 1 октября часть расходов по общежитиям ляжет на жильцов. Оплачивать придется уборку коридоров, кухонь, холлов, электричество в местах общего пользования, лифты, благоустройство территории, пожарную сигнализацию и охрану. Кто именно платит, зависит от даты заселения, включения в специальный перечень и того, работает ли жилец на предприятии, которому принадлежит общежитие. Новый рейс Минск-Варшава будет запущен 14 октября. Автобус будет отправляться с автовокзала Центральный в 4 утра, обратно из Варшавы в 22.00. В октябре рейс будут выполнять по четным числам с 1 ноября ежедневно. Маршрут идет через Брест, поэтому при планировании пересадок стоит закладывать запас времени. Час воздушной тревоги стоит Украине в 45 миллионов долларов. Министр экономики Александр Кравченко сообщил, что в целом общие потери от взрывов и пожаров в 2026 году достигли 10 миллиардов долларов. Предприятия останавливаются на время тревог, которые могут длиться часами. Рассказы о неудачах делают человека привлекательнее. Это выяснили румынские ученые. Уровень тревожности спикера не влиял на оценку. Зрителям важнее сам человек. Участники с социальной тревожностью и потребностью в близких связях ставили более высокие оценки всем. Получается, что слушатели проецируют свою потребность в общении и становятся снисходительнее. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем 19-21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 20. В Бресте ночью 6-8 выше нуля, днем 19-21. В Витебске и Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем от 17 до 19. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Да, парень съел одну таблетку на Ибице, чтобы показать, что он крут. А в итоге проснулся уставшим, одиноким и лет так на 10 постарше. Ну, мы все хотя бы раз в жизни совершали странные поступки просто ради того, чтобы кому-то что-то доказать. И вот тебе свежий пример. 25-летний парень в Англии нарядился в костюм Бэтмена на вечеринку. Он увидел, как у женщины украли сумку и реально рванул за грабителем. Вор от испуга закинул эту сумку на 3-метровую стену собора. Ну и наш Бэтмен не растерялся, а забрался туда и вернул вещь хозяйке. То есть, чувак в латексе и с плащом лезет по древней каменной стене. Это тебе не город спасать, это на деле доказать, что костюмчик сидит не просто так. На самом деле, всегда уважение и респект таким людям, которые не проходят мимо, а берут и решают вопрос на месте. Так что, если ты сегодня сомневаешься, справляешься ли ты с этой жизнью, просто вспомни этого англичанина в костюме летучей мыши на стене собора. Ты точно со всем справишься. Ну и говоря о супергероях и суровых испытаниях, давай глянем, какую погоду нам приготовила погода, природа на завтра, чтобы знать, надевать завтра плащ или все же брать зонт.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 19, плюс 21. В Гродно и Могилеве ночью 6, 8 выше нуля, а днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью от 6 до 8 выше нуля, а днем 19-21 градусов тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 7, плюс 9, а днем плюс 17, плюс 19.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе

0: Трек про полную осознанность. Вот знаешь, это самое редкое состояние, когда ты вдруг четко понимаешь, кто ты, где ты и куда идешь. Ну, обычно-то как бывает? Ты идешь по улице с максимально серьезным видом, а в голове при этом в этот момент крутится одна единственная мысль. Я закрыл дверь или нет? Или мою квартиру уже грабят? А я утюг выключил или у меня уже полыхает вся квартира? Так что, если ты сегодня в чем-то сомневаешься или думаешь, что все-таки ситуация выходит из-под контроля, расслабься, твой мозг все за тебя разрулит. Тебе останется просто довериться процессу и не мешать себе быть тем самым красавчиком. В общем, все делаешь правильно, двигайся в этом темпе. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, 30 сентября, и на связи по-прежнему Леша Якимович. И сегодня во всем мире отмечают Международный день переводчика. И хотя на планете существуют тысячи языков, есть один универсальный, который абсолютно одинаково понимают в любой точке Земли. И это, конечно же, язык музыки. Ему не нужны словари и переводчики, потому что он говорит напрямую с нашим сердцем. И я предлагаю тоже заговорить на этом языке, как минимум на ближайшие 30 минут. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Для тех, кто не в курсе, это 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, без пауз. Вот только ты, самая топовая музыка. И давай немножко тебе проспойлерю, кто нас сегодня ждет. Metro Boomin с треком Creepin'. Также у нас прозвучит Роберт Кристиан с треком The Day Before. И самым первым прозвучит дуэт Шакира и Бурна Бой с треком «Дай, дай». Поэтому давай разговаривать на одном языке, на языке музыки. Настраивайся на нашу волну, делай звук погромче, и пусть эта среда звучит просто идеально. Ты на Радиус FM, не переключайся, и прямо сейчас слушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 16:01, привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, когда в страну вернутся заморозки, и о протестах во Франции.
0: В радиусе новостей.
2: Об итогах узбекско-белорусского межпарламентского форума подписаны 59 контрактов на 420 миллионов рублей. Среди контрактов расширение поставок белорусских лекарств и сотрудничество в легкой промышленности. Беларусь готова наращивать поставки техники, сельхозмашин, продовольствия и нефтехимии, а закупать овощи, фрукты и цветные металлы. ГАИ проведет рейды против нарушений такси с 1 по 9 октября. С начала года в Беларуси произошло 67 ДТП с участием такси, 74 человека травмированы. Сотрудники будут пресекать пьяное вождение, бесправие, превышение скорости и нарушение маневрирования. Задействуют систему мониторинга общественной безопасности. В Беларусь пришло настоящее бабье лето, однако уже 2 октября ожидаются первые заморозки. Ночь на 3 октября станет самой прохладной, от 1 до 8 градусов тепла, местами до минус 4. Небольшой минус сохранится и 4 октября. Силовики Франции провели массовые облавы на старшеклассников. Напомню, они недовольны суровым расписанием и переполненностью классов. Так, более 440 человек задержаны, треть отправлена под стражу. Слово во всем президент Эммануэль Макрон обвинил соцсети. Чихуахуа Командо зачислен в Национальную гвардию Мексики. Пес будет участвовать в поисково-спасательных операциях. Командо 13 месяцев, весит 7 килограмм, рост 21 сантиметр. У него есть повседневная форма и боевая экипировка, очки, тактический жилет, шлем и камера. После парада в честь Дня независимости он стал звездой соцсетей и мемов. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый. В Гомеле ночью 5-7 со знаком «плюс», днем 19-21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 20. В Бресте ночью 6-8 выше нуля, днем 19-21. В Витебске и Минске ночью 7-9 со знаком «плюс», днем от 17 до 19. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вот эта тема всегда работает одинаково. Ты стоишь, качаешь головой и делаешь вид, что у тебя все под контролем, хотя вокруг на самом деле полный бардак. И Dancing — это как раз про то состояние, когда ты с легкой улыбкой входишь в свой личный хаос. И, кстати говоря, про бардак, ученые из Бухарестского университета тут провели очередное исследование и выяснили, что чтобы по-настоящему понравиться людям, не надо изображать из себя идеального. Наоборот, если ты честно расскажешь о своих косяках и факапах, люди к тебе потянутся гораздо быстрее. Серьезно, идеальные типы с идеальной жизнью всех только напрягают. А вот твоя история о том, как ты эпично споткнулся на ровном месте или там сказал какую-нибудь глупость на встрече, вот это прямой путь к чьей-то симпатии. Так что не бойся быть не идеальным, каждый твой мелкий провал — это просто плюс 100 к харизме. Ну а чтобы завтра твои планы не испортила какая-нибудь погодная аномалия, давай прямо сейчас глянем, что нас ждет за окном.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM — волна топовой музыки. Радиус FM — о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 19, плюс 21. В Гродно и Могилеве ночью от 6 до 8 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 19, плюс 21. И в Витебске, а также Минске ночью 7-9 выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс.
1: Реклама. Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ — всего одна таблетка в день.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
6: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
1: Реклама. В ее взгляде космос. В ее словах поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины на Радиус FM.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

классной музыки, топовых призов и интересных новостей, поэтому не убегай, не переключайся. Но с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время, это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
4: Тройка лидеров ТОП-ЧАРТ Радиус FM на этой неделе. На третьей позиции Хугели и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know-It-All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебя.
3: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мне очень нравится эта история. Главное, с тобой вдвоем. Я Ольвенская, и ты наш самый лучший, самый топовый слушатель радио СФМ. Прямо сейчас освобождаешься от всех забот, работ и подключаешься к автодрайву для того, чтобы перезарядить свои внутренние батарейки. Но я для вас подготовила уже классный музыкальный плейлист, комфортный маршрут не только по этому вечеру, но и по интерактивам в телеграм-канале радио СФМ. Заходи прямо сейчас, участвуй, получай за это подарки и просто топово проводи этот очень неплохой сентябрьский вечер. Почему неплохой? Потому что без осадков, потому что плюс 18, и потому что закат случится сегодня в 18.49. Поехали навстречу приключениям. 17.00 в Беларуси. Куда бы ты ни ехал, с тобой не только Ольвенская, но и Наташа Ленская. Да, мы прям как сестренки похожи. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, сколько арендного жилья построят в Беларуси и почему в Германии по ночам не работают автозаправки.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси до 2030 года планируют построить 6,5 миллионов квадратных метров жилья с государственной поддержкой. 5 миллионов из этого объема составит арендное жилье. Строительство таких объектов призвано стать ключевым инструментом для закрепления кадров в регионах. В первую очередь молодых специалистов, медиков, аграриев, работников социальной сферы и военнослужащих. Видеохостинг YouTube стал ангажированной платформой и нарушает собственные правила. Об этом заявил председатель парламентской комиссии Николай Бузин по итогам круглого стола в Палате представителей. По словам депутатов, массовые блокировки белорусских государственных СМИ лишают граждан гарантированного права на информацию и являются проявлением жесткой цензуры. На этом фоне Министерство информации Беларуси призывает пользователей переходить на отечественные видеоплатформы. ГАИ Минской области с сегодняшнего дня усиливает контроль на дорогах из-за ухудшения погоды и ранних сумерек. Профилактические мероприятия продлятся по 6 октября. Инспекторы сосредоточатся на поиске пешеходов без световозвращающих элементов и пресечении фактов появления пьяных граждан на проезжей части. Особый контроль установили за тем, как водители соблюдают правила проезда пешеходных переходов. В Германии резко участились случаи кражи бензина на заправках из-за рекордно высоких цен на топливо. По данным Ассоциации операторов АЗС, стоимость горючего вплотную приблизилась к психологической отметке в 2,40 евро за литр, после чего водители стали чаще уезжать, не расплачиваясь. На фоне роста преступности некоторые владельцы заправок вынуждены полностью отключать колонки на ночь. Илон Маск пошутил в социальной сети X о самом надежном способе изолировать искусственный интеллект. По его словам, для этого достаточно посадить ИИ на рейс американской авиакомпании «Дельта», где у него гарантированно не будет доступа к интернету. Ранее перевозчик отказался устанавливать спутниковый интернет от SpaceX в пользу другого провайдера. И последнее, добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 выше 0. В Витебске и Минске ночью 7-9, днем 17-19 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. The

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.15, точное драйвовое. В эти мгновения в Минске движение затруднено на МКАДе из-за аварии. Поэтому, пожалуйста, отслеживай ситуацию и не въезжай во все эти истории. Вообще, будь внимательным. Знаешь, когда конец рабочего дня, нужно принимать все правила безопасности. И есть очень важные гаджеты, которые помогут тебе обеспечить эту безопасность. Например, расскажу тебе об одном из них. Это аварийный молоток с резаком для ремня безопасности. Такой компактный инструмент, который должен лежать в дверном кармане или бардачке каждой машины. И вот если дверь заклинила, он поможет быстро исправить эту ситуацию. Еще специалисты напоминают важный элемент безопасности. Гаджет — это цифровой манометр встроенной системы, хороши для общего контроля, но они часто показывают лишь предупреждения, а не точные цифры и могут иметь погрешности. А вот точный манометр позволяет буквально калибровать давление в шинах до десятки доли атмосферы. Это очень важно, это влияет на управляемость, на тормозной путь и, конечно же, контролирует в том числе износ резины. В общем, бери это с собой в автомобиль, потому что кто в данной истории вооружен, тот, мне кажется, в большей безопасности находится. И помни, вечер нужен не для того, чтобы набирать скорость, нужно, наоборот, выдыхать вместе с нами. Стопы в радиостанции Радиус FM. И делай звук погромче. Вот, пожалуйста, что тебе пригодится в ближайшее время, потому что здесь топовая музыка только для тебя.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. На изи.
1: Плюс 18 сейчас в Минске. Дождь этим вечером не ожидается. Заказ случится в 18.49. Выдыхай вместе со мной и принимай хорошие новости, которые касаются нашей страны. Например, в Могилеве официально стали готовиться к следующему летнему сезону. Вот я тебя вдохновляю. Так вот, началась очистка местного Печерского озера. И в самое ближайшее время здесь будут благоустроены зоны отдыха. Все для того, чтобы следующий сезон привлек еще больше туристов и еще больше классного контента можно было бы снимать в этом месте. В общем, если в твоем регионе тоже происходят какие-то классные новости, делись ими с нами, подписывайся на аккаунт «Радиус», _FM, Instagram и пиши эти самые местные локальные новости, а мы обязательно об этом всем расскажем.
0: Автодрайв на «Радиус FM».

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Великое князство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
3: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Мне кажется, погода решила нам разбить сердечко. А знаешь, почему? Ходят слухи, что будут заморозки. Первые заморозки в этом осеннем сезоне. Поэтому я начинаю ждать. Это осенний сезон. Делай это со мной тоже. И я надеюсь, что действительно с этим промедление не возникнет. Ну а пока. На завтра нам обещают вполне комфортные температурные показатели. Об этом подробнее через пару мгновений. Но здесь вот то, что тебя согреет. Наша топовая расслабляющая музыка. Дамиан Давид, красавчик. От которого тоже прилетела горячая новость. Он, между прочим, женился, мы его с этим поздравляем. Дамиан, не забывай, пожалуйста, про то, что мы ждем, и хиты новые от тебя. А еще Дэвид Гетта и Биби Рокса. И о состоянии, когда тебя штормит, и все как будто вокруг летает. Vertigo, Avalon, Rockstone. Это такой трек предупреждения, мол, не перерабатывай для того, чтобы чувствовать себя все-таки абсолютно топ. Ну а далее о погоде, которая тоже на завтра будет абсолютно топ.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Итак, синоптики на завтра нам объявили переменную облачность. И вот что приятно, по всей стране без осадков. В Бресте плюс 21, в Гродно плюс 20, в Минске тоже вполне себе, я бы даже сказала, почти летние показатели, плюс 19. В Витебске тоже плюс 19 и без осадков. Могилев, воздух прогреется здесь до плюс 20, а в Гомеле того побольше и повыше, плюс 21. На небе переменная облачность и периодически будет проглядывать солнышко.
0: Реклама.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное, драйвой 18.42, и ты знаешь, мне кажется, если ты до сих пор на адреналине, такое бывает с утра, вот подхватишь немножечко какого-то стресса, и так вот весь день на адреналине на лошади скачешь. Я предлагаю тебе заскочить в фитнес-клуб «Адреналин». Это самая топовая сеть фитнес-клубов по стране, и здесь можно встретить классных фитнес-инструкторов, которые вдохновят тебя на то, чтобы вот буквально слепить из тебя лучшую версию. Все подробности совсем скоро передам. Целый абонемент на месяц тому, кто прямо сейчас поучаствует в нашем телеграм-канале. Заходи, пожалуйста, проходи фейк-контроль, отвечай и жди мой звоночек в прямом эфире Радио СФМ. Еще жди абонемент в фитнес-клуб «Адреналин».
0: Автодрайв на Радио СФМ. Наше

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Фейк-контроль.
1: Сегодня фейк-контроль будет проходить девушка по имени Татьяна. Алло. Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Танюш, как у тебя с интуицией?
2: Еще раз.
1: Как у тебя с интуицией дела обстоят? Доверяешь интуиции?
2: Ну, в большинстве случаев, да, доверяю.
1: Не подводит она тебя. Ну, а что интуиция подсказывает?
2: Ну, бывает, но иногда.
1: Бабье лето продлится? Ждать нам еще?
2: Продлится.
1: Я тоже хочу, чтобы все эти предсказания сбылись. Ну, а пока давай-ка посмотрим на те новости, которые я подбирала целый день для тебя. И тебе нужно распознать, какая из этих фейковых новостей правдивая, настоящая. Хорошо? Итак, поехали. Первая новость. Британский кот случайно оформил онлайн-заказ на годовой запас дорогого лосося. Далее, вторая новость. Ученые научили золотых рыбок играть в мини-гольф на время. И третья новость. Бродячий пес устроился охранником в музей современного искусства. Какая-то из этих новостей правдивая. Итак, про британского кота и запас дорогого лосося, про ученых, которые научили золотых рыбок играть в мини-гольф, либо бродячий пес, который устроился охранником в музей современного искусства. Ну, как-то так.
2: Ох, может быть, первое про кота.
1: А что, у вас тоже дома такой кот живет, который вечно что-то там заказывает на маркетплейсах?
2: Нет.
1: Нет?
2: Ну, так. Тогда
1: засомневалась, Татьяна. Тань, ты меня не слушай. Я же, знаешь, я недавно смотрю, у меня чуть не оформился на Валберис заказ. Полная корзина чуть не ушла.
2: Ой. Ну, может быть, бывает случайно. Лежал телефон, а он раз и нажал. Ну, все может быть.
1: То есть ты настаиваешь, что именно эта новость вполне себе имеет место быть и очень даже похожа на правду.
2: Ну, да, все возможно.
1: Да, вот такие они, британские коты. И правда, британский кот прошелся по клавиатуре хозяина, случайно оформил подписку на элитный лосось. Самое смешное, что деньги списались автоматически. А курьер уже буквально отправляет сообщение. Я везу вам тонну заказанной дорогущей рыбы. В общем,
2: обалдеть,
1: тут хозяин
2: вот
1: напомнился,
2: да.
1: Насколько дорого ему обходится этот самый котик. Но я знаю, что совершенно недорого, просто даром практически будет обходиться тебе благодаря Радиус ФМ посещение фитнес-клуба «Адреналин». Туда тебя отправляю на целый месяц абонемент. Выписываю, ура! Пойдешь?
2: Ага, спасибо. Ну, будем смотреть, я просто не местная, но если буду там, то обязательно буду.
1: А вот сейчас, внимание, у меня на твой аргумент есть контраргумент. Дело в том, что сеть «Адреналин» — это 27 фитнес-клубов по всей стране. Представь себе. Это крупнейшая сеть фитнес-клубов, и здесь тренажерные залы, бассейны, сауна, групповые тренировки. Все для того, чтобы ты получила максимальный результат. Ну и, к слову, в Минске открыт новый клуб на станции метро «Грушевка». Так что не откладывай на завтра, начни тренироваться уже сегодня. Тем более, что «Адреналин» выбирает тысячи по всей стране. Присоединяйся и ты.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы

0: задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
4: Ощущения так себе.
5: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
6: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
7: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя... У нас оплата!
8: Крок для вас будет как раз.
7: И что, получится оплатить?
8: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
7: Крок плюс Белвеб Касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
2: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А по дороге домой с тобой столько может всего интересного приключиться, что можно об этом даже будет снять кино. Кстати, тему кино мы сегодня обязательно затронем в рубрике «7 кадров». Уже доступно задание в нашем телеграм-канале «Радиус ФМ». Заходи. Ну что, у некоторых из нас такая жизнь, что правда, то ли на драму похоже, то ли на комедию. Но надеюсь, у тебя сегодня было больше поводов для улыбок. А если нет, все плохое отпускай и перезаряжайся вместе с нами топовой музыкой «Радиус ФМ». Обязательно послушай не только музыку, но и еще будет возможность заполучить от топовой радиостанции топовые подарки. И знаешь что, пожалуй, топовую подборку новостей прямо сейчас тоже я приведу в эфир. Наталья Ленская уже стучится, давайте-ка ей откроем. 18:00 в Беларуси. Наталья Ленская, приветствую тебя, заходи, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля, на этот раз расскажу об изменениях на Минской кольцевой и о новом друге Дональда Трампа.
0: В радиусе новостей.
2: Завтра в Минске пройдет заседание Совета министров союзного государства, в повестку которого вошло 15 вопросов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и госсекретарь объединения Сергей Глазьев подвели итоги трехлетней работы, отметив согласование прогноза развития до 2028 года. Стороны также обсудили промышленную кооперацию, транспортные тарифы и формирование объединенного рынка электроэнергии. До конца года им предстоит решить оставшиеся задачи в аграрной сфере и внедрить общую цифровую подпись. Кстати, завтра в Минске ограничат движение транспорта. С 8 утра до 2 часов дня проезд перекроют по проспектам Независимости и Победителей, а также по улицам Ленина и Янки-Купалы. Во второй половине дня с 3 часов и до 11 вечера ограничения затронут проспект Машерова, улицы Сторожевскую, Нарочанскую, Павлина-Меделки и отдельные участки МКАД. ГАИ предупреждает о возможных кратковременных перекрытиях на других улицах столицы в течение дня. На Минской кольцевой введены ограничения для грузового транспорта. Новые правила призваны повысить безопасность движения и предотвратить аварии с участием больше грузов. Запрет на движение машин массой свыше 3,5 тонн теперь действует по второй и третьей полосам внешнего кольца на участках от улицы Кижеватова до Свислочской, а также от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Это отмечено знаками и разметкой. Дональд Трамп заявил о взаимной симпатии с лидером КНДР Ким Чен Ыном, назвав его своим другом. По словам американского президента, он, возможно, является единственным человеком в мире, к которому северокорейский руководитель хорошо относится. Ранее лидер Южной Кореи сообщил, что Трамп подтвердил свое стремление к прямому диалогу с Пхеньяном. Активная домашняя уборка вполне может заменить пропущенную тренировку, если вы провели на ногах несколько часов. По утверждению экспертов, бытовая активность отлично помогает разогнать кровь и добавить движений в сидячий день, особенно если вы много ходили и наклонялись. Однако полностью приравнять уборку к спортзалу нельзя, так как нагрузка в ней непостоянна и не прорабатывает все группы мышц одинаково. О курсах валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. Коммерческая информация: только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бай и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 выше 0. В Витебске и Минске ночью 7-9, днем 17-19 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: «Семь кадров» — это рубрика, которая посвящена твоим любимым фильмам. Проходишь небольшой кинотест и получаешь от Радиус FM классный подарок. Подробности в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи прямо сейчас. А в качестве классного подарка для тебя сегодня портативная колонка с логотипом Радиус FM. Такую купить нигде нельзя, можно только заполучить за свои познания в области кино. Поэтому жду знакомства с тобой, а ты, пожалуйста, немедли заходи в наш телеграм-канал Радиус FM. Вот прямо сейчас, не откладывай.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: 18:24, точное драйвовое. У нас на связи Танюша. Танюш, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Танюша, если бы я была режиссером и планировала снимать фильм, на какую роль тебя бы я взяла? Вот ты кто, плохой персонаж или хороший?
2: Ну, я думаю, все-таки хороший персонаж.
1: О, ты бы всех спасала. Ну, хорошо.
2: Наверное, да.
1: Ну, договорились. А мне кажется, порой вот такие, знаешь, злодеи, чем интересно, что это сложные образы, и еще нужно поискать себе какие-то энергетические ресурсы, чтобы сыграть такие роли. Но я не знаю, буду ли я злодеем сегодня по отношению к тебе, но я желаю тебе удачи и легко справиться с заданием. Ну что, ты готова?
2: Готова.
1: А пожелаешь самой себе что-нибудь? В этой непростой
2: удачи
1: игре.
2: Удачи пожелаю.
1: Вот так, хорошо. Тогда смотри. Первая подсказка, которая приведет к тебе, возможно, уже к правильному ответу. Итак, с этим фильмом связана полосатая кошка.
2: Полосатый тигр.
1: Ну, дам тебе подсказку. Это не советский фильм. Нет, не советский. Идем дальше. Если что, говори просто еще. Непослушные волосы.
2: Непослушные волосы, фильм.
1: То есть это все про один и тот же фильм. И полосатая кошка, и непослушные волосы. А еще чулан.
2: Так, еще раз?
1: Чулан. Ну, там чулан, понимаешь, он такой в доме чуланчик.
2: Не про чулан.
1: А еще с этим фильмом связана змея в зоопарке.
2: В зоопарке? Так, а бриллиантовая рука, нет?
1: Вот я тебе главную подсказку дала. Это не советский фильм. Не советский.
2: Не советский.
1: Да, вот чувствую себя злодейкой сейчас. Так, подожди, хорошо. А слово «шрам» тебе что-нибудь подскажет? На какую-то мысль, на какого-то актера наведет? Много актеров со шрамом, знаешь?
2: Фильм про шрам.
1: Угу. Не, он прям не про шрам, просто у главного героя. Ну, скажи так, был шрам.
3: Память.
1: А вот тут, мне кажется, я подсказку слышу от кого-то.
2: Не знаю даже, какие.
1: Хорошо, еще не все подсказки.
2: Лицо со шрамом.
1: Да, лицо со шрамом. Да, так это не название фильма, это лицо главного героя. Еще одна подсказка. Волшебная палочка была у этого героя. Помимо шрама...
2: Волшебная палочка была у героя.
1: И фильма. Шрам.
2: И шрам. Гарри Поттер.
1: Наконец-таки. Благодарим того, кто рядом. Я не знаю, это какой-то волшебник рядышком с тобой был прямо сейчас. Как его зовут?
2: Муж.
1: Это просто муж. Какой хороший у тебя муж. Ты знаешь, с ним ты не пропадешь точно. Я тебя поздравляю. Это действительно Гарри Поттер и философский камень. Слушай, хороший вкус у твоего мужа. Я вспоминаю,
2: муж
1: что...
2: больше фильмы смотрит, я больше вас слушаю.
1: Знаешь, у меня такая же проблема есть. Я тоже с мужем много фильмов смотрю, но почему-то на 20-й минуте, как правило, засыпаю. Мне с моим мужем всегда спать хочется. В хорошем смысле. Так, хорошо, все, тебе тоже желаю классного настроения. Портативную колонку тебе вручаю от Радиус ФМ. Для того, чтобы ты мужа ставила почаще наш топовый эфир. Договорились?
2: Хорошо.
1: Все, пока. Классного настроения.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор!
2: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: А 18.33 точное драйвово у нас на музыкальном горизонте Радиус FM в ближайшее время. Нет, дождей не ожидается, поверь. Здесь сегодня классный сентябрьский вечер, 30 сентября, если что, 18.49. Совсем скоро встречаем закат, но на закате послушаем топовую музыку. Здесь Rudimental. А еще Шон Пол. И Минелли. А еще абсолютно потрясающий прогноз погоды, который я готова читать снова и снова. Настолько он прекрасен.
0: Радиус FM о погоде.
1: Потому что завтра по всей стране без осадков и достаточно приятные температурные показатели, которые поддерживают бабье лето. В Бресте плюс 19-21 без осадков. В Гродно до плюс 20. Дождь тоже не ожидается. В Минске 17-19 со знаком плюс, также без осадков. До 20 градусов прогреется воздух в Могилеве, тоже без осадков. Переменная облачность будет в Витебске плюс 19. В Гомеле будет высокие температурные показатели плюс 21. Переменная облачность, периодически будет проглядывать солнышко, и тоже дожди не ожидается.
0: Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: Есть мнение о том, что некоторые архитектурные сооружения могут менять свою высоту. Например, из-за физических свойств металла эйфелева башня каждое лето вырастает примерно на 15 сантиметров, потому что конструкция сделана из особого железа, которое сильно расширяется при нагревании под палящим солнцем. А зимой, соответственно, башня снова сжимается до исходных параметров. И это яркий пример физики в действии. Подобные разборы температурных компенсаций часто проводят ученые, так что это не просто слухи, это подтвержденные факт. Но вот по данным экспертов, при сильной жаре, например, действительно Эйфелева башня, вот плюс 40, например, в Париже и выше, может вырасти даже на 15 сантиметров. То есть представь, стандартная высота, например, на 330 метров, а вот за лето добавляется еще 15 сантиметров. Вот такая вот интересная история. Теперь ты знаешь, что это не слух, а проверенный факт.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Предупреждай, только не делай это в рабочем чате. Далее, тельцы, после работы приготовьте что-нибудь вкусное и, пожалуйста, не торопитесь. Сегодня ужин вполне может стать главным событием этого дня, особенно если ужинать вы будете не в одиночестве. Близнецы, вы снова можете потерять час в телефоне, зато узнаете, что человек, которого вы не видели 10 лет, теперь печет торты на заказ. Раки, вечером лучше не начинать разговор с нам о том, что нам нужно кое-что серьезное обсудить, если вы не готовы провести дома полноценный сезон сериала. Львы, вам захочется уже планировать выходные, хотя до них, ну согласитесь, еще 2 рабочих дня. Но для того, чтобы их провести классно, действительно лучше об этом подумать заранее. Девы, сегодня самое время выбросить то, что давно не пользуется у вас популярностью. Знаете, вообще жить по принципу, а вдруг это пригодится, не лучше вариант. Ну а далее смотрим вот и на весы. Весы, вечером вам захочется порадовать себя покупкой. Только пусть она порадует еще и банковскую вашу карточку. Скорпионы, не пытайтесь сегодня всех переубедить. Иногда проще сказать «хорошо» и сохранить вечер исключительно для себя и побыть немножко в нирване в буквальном смысле. Далее, стрельцы. Если погода позволит, устроите себе длинную прогулку. Осень все-таки красивее, когда на нее смотрят. Смотришь не через окно автобуса, а буквально гуляешь, например, по парку и вдыхаешь эти самые ароматы осени. Козероги, вы почти дожили до конца месяца, поэтому сегодня можно официально отложить хотя бы одну задачу без чувства вины. Водолеи, вечером появится странная идея, именно поэтому ее захочется прям воплотить. Только не покупайте, пожалуйста, внезапно дрель поздним вечером для того, чтобы тут же впустить ее в работу. Рыбы, сегодня вам полезно побыть без уведомлений. Мир переживет несколько часов без вашего цифрового присутствия. Просто, возможно, покопайтесь не в каких-то роликах и в соцсетях, а покопайтесь в себе. Возможно, внутри накопилось много вопросов.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
1: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232 либо по номеру 102.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И интересный плейлист на ближайшие полчаса прямого эфира Радиус ФМ. Здесь только та музыка, за которую ты голосуешь всем сердцем. Веди лайк у нас на сайте radiusfm.by. Не пропусти одного из One Direction. Зайн. Участник топ-чарт Радиус ФМ. Голосуй за него на сайте. Вот прямо сейчас. Ну и также Naked и Portugal The Man. А также Imagine Dragons. Возможно, ты весь день сегодня геройствовал, но в то самое мгновение наступает, когда нужно выдохнуть абсолютно все цели, задачи этого дня и просто позволить себе расслабиться и развиваться событиям так, наверное, как велит Вселенная. Конечно же, куда бы ты сегодня ни направлялся, навстречу приключениям, бери с собой топовую музыку Радиус ФМ. 19.01 в Беларуси. Я здесь, студия «Радио ЗФМ» не одна. Здесь рядышком Наталья Ленская и самая актуальная информация. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. В этом выпуске я расскажу о вирусе из соцсетей и о худшем времени для сна.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси сформирован бюджетно-налоговый пакет на следующий год, предусматривающий индексацию фиксированных ставок налогов с учетом инфляции. Главное новшество – упрощение администрирования. Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте привяжут к данным бухучета, а срок подачи декларации по подоходному налогу и его доплаты перенесут, соответственно, на 30 апреля и 1 августа. Как подчеркнул Минфин, налоговая система сохранит стабильность без кардинальных изменений. Информация в соцсетях о некоем опасном вирусе, массово валящем белорусов с ног, не соответствует действительности. Минздрав оценивает опять ситуацию как стабильную, контролируемую и характерную для сезона. Вирусов гриппа в стране пока нет. Фиксируются негриппозные возбудители. Подъем заболеваемости связан с осенним похолоданием и формированием коллективов. А роста по вирусам медики ждут лишь в конце января. Вниманию минских электромобилистов. Сеть зарядных станций «Маланка» предупредила о плановых технических работах на сервере. Работы пройдут сегодня с 23.00 до полуночи. В этот период запуск новых зарядных сетей может быть затруднен. Доступ к услугам будет восстанавливаться поэтапно по мере завершения обслуживания. Мероприятия направлены на повышение стабильности и качества работы сервисов. В Саудовской Аравии задержан пилот рейса Дубай-Тель-Авив компании Fly Dubai, устроивший драку в кабине. Лайнер со 170 пассажирами совершил экстренную посадку после сигнала о захвате. По данным израильских властей, второй пилот ранил ножом командира и пытался направить самолет на землю. Минобороны Израиля квалифицировала инцидент как попытку теракта. Привычка регулярно засыпать после полуночи способна нарушать работу внутренних биологических часов человека. По словам сомнологов, из-за позднего отхода ко сну сокращается фаза глубокого восстановления, что повышает риск когнитивных нарушений. Кроме того, эксперты связывают такой график с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии. При этом универсального времени для всех не существует, поэтому главным залогом здоровья специалисты называют стабильность. Режим. И последняя твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В Витебске и Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Точное, драйвовое, 19:31, да, экватор часа пройден. Ну, ты знаешь, пройден практически весь сентябрь, и завершаем его на очень красивой ноте, такой погожей ноте. Завтра уже 1 октября. Какой быть погоде, какие сюрпризы приготовила нам Небесная канцелярия. Подробности узнаешь прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну а завтра будет вполне себе бабье лето. Днем воздух в Бресте прогреется до 21 градуса без осадков. Гродно плюс 20, тоже без дождей. 17-19 со знаком плюс. Такие показатели будут в Минске, тоже без осадков. В Витебске до плюс 19, без дождей. В Могилеве 18-20 со знаком плюс, без осадков. Переменная облачность, без дождей. Ожидается и в Гомеле здесь 19-21 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Да, если ты искал идеальный саундтрек для последнего сентябрьского вечера, то, мне кажется, поиски окончены. Вот он только что звучал. Свежий трек от Fastboy в нашем эфире Music Sounds. Такой приятный, такие, мне кажется, правильные вибрации на исходе этого отличнейшего сентября. Согласись, больше хорошего было в нем. Да, дожди были, все было, но и бабье лето такое потрясающее с настоящими высокими показателями, температурами тоже было и будет дальше. Прогноз погоды на завтра весьма приятен. По крайней мере, днем воздух будет прогреваться в некоторых городах до 21 градуса. Ну, круто же! И вот на такой крутой топовой новости и ноте музыкальной мы продолжаем топовый эфир Радио FM далее. До конца часа и уикенда послушаем Алекса Уоррена и еще Кенни Грейси. Есть повод оставаться в компании самой топовой радиостанции страны. И ты же знаешь, ты же любишь это Радио FM.
1: Автодрайв на Радио FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Сбои серверов, сгоревшие порты, штрафы за простой, споры о зарядке до 80%. Руководитель сети «Маланка» Павел Кевлич отвечает на самые жесткие вопросы владельцев электромобилей.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Инфляция в Беларуси в 2027 году не должна превысить 6%, а золотовалютные резервы составить не менее 12,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко после утверждения указом главы государства о целевых показателях денежно-кредитной политики. По его словам, текущий прирост цен находится на уровне 4,5% ниже целевой траектории, а задачу по золотовалютным резервам рассчитали с учетом обязательств по погашению правительством внешнего долга. Ровно через месяц откроется 32-й Минский международный кинофестиваль «Листопад». Он продлится до 6 ноября. Свои работы на фестивале представят режиссеры из разных стран, соревнуясь в номинациях игрового, неигрового и анимационного кино. Зрителей также ждут показы в рамках детского и юношеского конкурса «Листопадик», состязания молодых авторов, национальных киношкол, а также национального и короткометражного конкурсов. ГАИ с 1 по 9 октября проведет республиканскую профилактическую акцию, усилив контроль за работой такси. По данным МВД, с начала года с участием таких машин произошло 67 ДТП, в которых пострадали 74 человека. Инспекторы сосредоточатся на пресечении грубых нарушений, вождении в состоянии опьянения, отсутствии прав и превышении скорости, а также проверить техническое состояние автомобилей и соблюдение правил перевозки пассажиров. Около 500 палаток установили в центре Мадрида участники протеста против острого жилищного кризиса в стране. На площади Пуэрто-дель-Соль собралось примерно 1000 человек, требуя от властей эффективных мер по сдерживанию цен. Аналогичные протесты на фоне резкого подорожания аренды и покупки недвижимости охватили и другие города Испании. Россияне готовятся к зимовке в теплых странах. По данным исследования сервиса «Плати по всему миру», самыми долгими зарубежными поездками россиян зимой стали путешествия в Индонезию и Вьетнам, тогда как в Турцию и Грузию ездят на короткий срок, в среднем на 2-4 дня. При этом самым бюджетным направлением по ежедневным расходам оказался Вьетнам, а самыми затратными – ОАЭ и Турция. И последнее, Радиус FM отлично звучит в твоем смартфоне. Скачивай приложение «Радиоплеер Беларусь», добавляй нашу станцию в избранное одним нажатием на сердечко и слушай хиты без ограничений. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В Витебске и Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В Витебске и Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Сбои серверов, сгоревшие порты, штрафы за простой, споры о зарядке до 80%. Руководитель сети «Маланка» Павел Кевлич отвечает на самые жесткие вопросы владельцев электромобилей.
0: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. В Беларуси утверждены ключевые показатели социально-экономического развития на 2027 год. Рост ВВП запланирован на уровне почти 102%, а инфляция не должна превысить 6%. Увеличение инвестиций и расширение экспортных поставок позволит поднять реальные доходы населения на 3%. Документ подписан президентом в целях обеспечения эффективного экономического роста. Минск принимает международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь», которая объединила лидеров индустрии стран ЕАЭС и делегатов из более чем 40 государств. На масштабной площадке свою продукцию и разработки представляют более 160 отечественных предприятий. Экспозиция охватывает все ключевые отрасли – от машиностроения и транспорта до микроэлектроники и нефтехимии, демонстрируя потенциал как государственного сектора, так и частного бизнеса. В Палате представителей обсудили защиту отечественного медиапространства на фоне регулярных блокировок белорусских СМИ на YouTube. Министерство информации расценивает действия видеохостинга как грубейшую цензуру. Участники круглого стола подчеркнули, что удаление каналов ведущих телекомпаний нарушает принципы свободы слова. Отмечена необходимость развивать альтернативные национальные платформы и переориентировать аудиторию на отечественные сервисы. В Мингорисполкоме обсудили реализацию государственной молодежной политики. Почти каждый пятый житель столицы находится в возрасте до 31 года. В городе выстроена эффективная система профориентации, открытых диалогов с руководством ведомств. Главный фокус внимания властей направлен на закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах и создание комфортных условий в трудовых коллективах, где ключевую роль играет позиция руководителя. В Витебске на базе специальной школы откроют современную спортивную площадку для игры в бочче. Новый объект для атлетов с особенностями интеллектуального развития построили при поддержке президентского спортивного клуба и комитета Special Olympics. Это уже четвертая подобная площадка в стране, которая позволит белорусам качественно готовиться к международным турнирам. Первые товарищеские матчи пройдут там 2 октября. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В Витебске и Минске ночью 7-9, днем 17-19 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Catch

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Электромобильный бум в Беларуси из красивой перспективы превратился в абсолютную реальность. Сегодня зеленая машина на белорусских номерах – это обыденность, а зарядные станции стали местом встречи тысяч водителей ежедневно. Но вместе с ростом автопарка растут и нагрузки на инфраструктуру. Всем привет! В эфире «Шоу с толком», у микрофона Влад Радюков. Ограничит ли принудительную зарядку в часы пик до 80%? Кто несет ответственность, если на зарядной станции выходит из строя электроника автомобиля? С чем были связаны масштабные серверные блэкауты? И когда на трассах исчезнут станции с короткими кабелями? Сегодня мы зададим самые острые и неудобные вопросы от лица всего электромобильного сообщества. У нас в студии человек, который знает об инфраструктуре все. Руководитель проекта «Маланка» Павел Кевлич. Павел, здравствуйте.
10: Добрый день, Влад.
9: Сегодня «Маланка» с большим отрывом остается крупнейшим оператором зарядных станций в Беларуси. Сколько станций насчитывает сеть прямо сейчас? Удается ли удерживать темпы расширения инфраструктуры вслед за ростом автопарка? И какие ключевые ориентиры по развитию намечены на ближайшее время?
10: Хороший вопрос. На прошлой неделе мы открыли большой хаб возле Кобрина на трассе М1. Хаб одновременно может заряжать до 10 автомобилей. В планах у компании открывать по каждый год где-то 200 быстрых зарядных станций и 200 медленных зарядных станций. Сегодня у нас вот 1000, да? Но это только зарядных станций, которые ставила сама «Маланка». Сегодня в нашем мобильном приложении еще больше 500 станций наших партнеров. Сегодня это самая крупная сеть. Сегодня мы занимаемся строительством электрозарядных станций, установкой электрозарядных станций по всей территории. И сегодня мы строим как крупные хабы, так и занимаемся точечной застройкой и установкой станций в городах. И с 2029 года компания планирует отказаться от точечной городской застройки и перейти только к строительству хабов. Это поможет нам сконцентрировать деньги на этом направлении и больше хабов вводить в эксплуатацию. Хабы будут строиться как на трассах международного, республиканского значения, так и в Минске, в областных центрах, в районных центрах. Но в первую очередь это делается для того, чтобы увеличить пропускную способность. Человек приезжает на автомобиле, заряжается в течение там, 20-30 минут и уезжает. По сути, мы приближаем и уравниваем время заправки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и автомобиля с электродвигателем. У нас в 2027 году мы делаем проект, мы готовим документацию по строительству хаба на М5 и строительство данного хаба в 2028 уже. Интересно, отличие данной локации будет в том, что там зона для зарядки электромобилей по количеству постов будет равна количеству мест для заправки автомобилей на ДВС. То есть мы вот на примере данного хаба уже уравниваем клиентов, которые используют два различных типа автомобилей.
9: Недавно в вашем официальном чат-боте проходил опрос о возможности принудительного завершения зарядки на 80% в пиковые часы с 17 до 20. Каким выводом привел вот этот опрос и ждать ли введения этого правила?
10: Да, мы проводили первое исследование по данному вопросу среди нашей аудитории. Мы проводили еще в начале весны. Результаты более 2/3 наших клиентов за то, чтобы вводить данное ограничение. Весной вопрос был даже несколько иначе сформулирован. Мы говорили о том, чтобы взимать дополнительную плату за зарядку свыше 80%. И клиенты, опять же, тоже там порядка 60-70% поддержали это. Сегодня есть некоторые законодательные сложности с введением дополнительной платы. Поэтому компания рассматривает принудительную установку свыше 80%. Опять же, мы не говорим про все. Мы говорим только про трассовые ЭЗС. И среди трассовых ЭЗС мы говорим об участках, где формируются очереди, где формируется напряжение. Поэтому, конечно же, доработка мобильного приложения в этой части планируется. А я думаю, до конца года мы ее сделаем.
9: Знаете, вот когда думаешь о мобильном приложении, понимаешь, что там можно сделать все, что угодно. Представим такую себе ситуацию, что да, там трасса где-то, стоит зарядная станция, но там сразу же есть два коннектора. А человек заряжается, его станция обрубит на 80%, но соседний коннектор вообще свободен. Можно ли сделать такую гибкую логику? Если есть свободные коннекторы, она позволит зарядиться до 100%, если пользователю нужно, или тоже слишком сложно?
10: А мы сейчас, когда вы говорите коннектор, это, например, вы говорите коннектор, когда там есть CCS и GPT?
9: Нет, ну, конечно же, нужно говорить о том, что если, например, GPT, то если рядом есть свободный GPT, почему бы не дать человеку зарядиться до 100%?
10: Это интересная логика, надо подумать.
9: Павел, для водителя электрокара приложение — это буквально ключ зажигания. Без него невозможно найти колонку, не запустить сессию. Ждут ли пользователи какие-то обновления интерфейса в ближайшее время?
10: Не то, что обновление интерфейса, компания полностью меняет мобильное приложение. Главной, можно сказать, фишкой данного мобильного приложения будет то, что функционал мобильного приложения будет совмещать сервисы для автомобилистов, которые используют свои машины с ДВС и электромобиль. Будет легко переключаться, интерфейс будет полностью обновлен. Здесь какой главный принцип сохраняется о том, что если клиент переходит с автомобиля на ДВС на электромобиль, ну, ему просто проще, он находится в одном информационном пространстве, в котором он уже привык, просто переключает автомобиль и начинает заряжаться.
9: А когда нам ждать новое приложение?
10: Оно уже находится в тесте, я думаю, что это вопрос октября этого года.
9: В приложении Маланка действует платная услуга бронирования коннектора. Однако у альтернативных операторов есть формат виртуальной очереди без предоплаты. Насколько сегодня вообще востребовано платное бронирование у наших водителей? И планируется ли добавить долгожданную функцию умных пуш-уведомлений, когда водитель отмечает нужную станцию на карте и получает сигнал в ту самую секунду, как занятый коннектор освободится?
10: Платное бронирование и вообще, в принципе, бронирование, оно вводилось компанией не для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, а для того, чтобы облегчить клиенту возможность планирования своего времени, планирования зарядки автомобиля. Вот этот сервис из этого вырос. Почему он стал платным? Он стал платным, потому что люди пренебрегают, да, они бронируют и потом не приезжают. Для компании это потеря времени и невозможность заряжать другой автомобиль. Для других клиентов они тоже не могут стать. Плата абсолютно условная, 2 рубля. Услуга очень востребованная. Чтобы вы понимали, когда мы ее только ввели, у нас было более 600 бронирований в сутки. То есть, ну, клиентам эта услуга заходит. И в первую очередь этой услугой пользуются в городах. Люди, которые заняты, которые сегодня едут с работы или на работу, им надо быстро зарядиться, поэтому они пользуются данной услугой. Для трасс мы планируем использовать другой сервис. Он, опять же, находится в разработке, и я думаю, что вопрос его ввода — это вопрос 2026 года. Это цифровая очередь, когда клиент готовится куда-то ехать, он смотрит маршрут, где расположены станции, смотрит их занятость, смотрит, если это локации с высокой нагрузкой, то там будет присутствовать сервис цифровой очереди, он может встать и будет понимать, к какому времени там коннектор приблизительно освободится и каким он будет заряжаться. По поводу пуш-уведомлений также мы данный сервис рассматриваем, но я думаю, что не вопрос 2026 года, это, наверное, скорее 2027 года.
9: Сегодня в смартфоне владельца электрокара в Беларуси нередко установлено 3-4 разных приложения. У каждого оператора свой баланс, свои карты и свои правила. В Европе и Китае давно развиваются платформы e-roaming. Насколько реально запустить единый национальный агрегатор, чтобы водитель с аккаунтом Маланки мог бесшовно запускать зарядку на станциях любого стороннего оператора в стране? Готова ли Маланка стать ядром такого проекта?
10: Ну, давайте проговорим сразу мировой опыт. Сегодня такие агрегаторы есть. У нас нет информации о том, что они прямо всю Европу объединяют. Мы знаем не понаслышке, что, выезжая в Западную Европу, люди устанавливают на себе не 2-3 приложения, а 10, чтобы чуть дальше проехать. Потому что в каждой стране, через которую они едут, таких операторов не 2, не 3, а 5, 6. То же самое Китай. Есть ли агрегаторы, которые соединяют сегодня несколько платформ в единую, в отдельно взятой стране? Да, такие примеры есть. Но нужно понимать, что заряжаться через эти агрегаторы дороже. И не факт, что это получит широкое распространение. Это вопрос бизнес-договоренности между теми операторами, которые сегодня работают в отдельно взятом регионе. Теперь про Республику Беларусь. Я считаю, что создание и выход на рынок подобного информационного ресурса — это вопрос 2027 года. То есть рынок абсолютно точно к этому готов. Очень много ведется разговоров между операторами, между регулирующими органами. И я бы даже сказал, что рынок просто вырос до того, что такой ресурс должен появиться. Готова ли Маланка стать ядром для создания такого ресурса? Да, мы готовы. Данные наработки ведутся. Поэтому я думаю, что такой ресурс появится в 2027 году.
9: Давайте вспомним март 2026 года. Ну, еще и в декабре прошлого года сеть пережила масштабные блокауты. падали серверы, приложение не открывалось или открывалось, но там было абсолютно пусто. И люди физически не могли запустить зарядку. У меня было ощущение, что мой автомобиль превратился в тыкву, как в той сказке. С чем были связаны эти инциденты и какие технические резервы созданы, чтобы гарантировать водителям стабильную работу сети в будущем?
10: Да, такие проблемы были. Компания пережила. Самое главное, вынесла опыт, что нужно сделать, чтобы такие ситуации не повторились. Мартовская ситуация была связана с недостаточно качественным предоставлением услуг стороннего подрядчика, который предоставлял нам серверное пространство. Сегодня мы ушли от стороннего подрядчика. Сегодня все программное обеспечение перенесено на внутренние ресурсы, на цоды компании. Сделано георезервирование. Сегодня программное обеспечение хранится на двух цодах, которое позволит быстро переключаться, перенастраивать программное обеспечение, даже если что-то случится на одном. Второе, что делается, сегодня уже активно внедряется в Гомельской области, проходят пилотные проекты, когда на ЭЗС, которые размещены на автозаправочных станциях, клиент сможет запустить сессию не через мобильное приложение, а через оператора ЭЗС. То есть он подходит, ставит свой автомобиль, подключает его к электрозарядной станции, идет к оператору, платит, тот ему запускает зарядную сессию. После завершения пилотных проектов и урегулирования всех программных и технических нюансов, которые возникают по Гомельской области, данный проект будет масштабироваться на всю республику. Опять же, мы для себя ставим задачу масштабировать это до конца года.
9: Вопрос, который не могу не задать, просто коротко ответьте. Вот многие водители жалуются на старые региональные трассовые зарядки. Станция может отображаться в приложении как рабочая, но обрывает сессию через минуту. И есть еще одна проблема старых станций, очень короткие кабели, из-за которых приходится парковаться вплотную или даже заезжать на бордюр. Когда планируется полная замена этих проблемных ветеранов?
10: Программа модернизации уже начата. В 2026 году мы поменяем до конца года порядка 40 станций, вот таких вот проблемных. И каждый год компания планирует модернизировать, ну, по сути, менять. Мы меняем данные станции по 40-50 штук ежегодно. Да, первая станция, которая была установлена, Маланка, которая была установлена компанией Рубпроизводственное объединение «Белоруснефть», это был 2014 год. Более активно компания стала ставить станции с 2018 года. И в 2026-2027 году мы поменяем весь парк зарядных станций, которые были установлены до 2021 года. Процесс уже начат, мы им занимаемся, поэтому потихонечку будем менять и повышать качество нашего сервиса.
9: В СМИ периодически обсуждаются резонансные случаи выхода из строя электромобилей во время быстрой зарядной сессии. Как Маланка проводит технический разбор подобных инцидентов и как определяется ответственность сторон?
10: Ну, давайте тогда разберем с того, как проходит вообще процесс зарядки электромобиля. После того, как клиент, автовладелец, подключает зарядный порт, первое, что делает зарядная станция, это она запрашивает у электромобиля параметры зарядки. И только после того, как автомобиль подтверждает, сколько чего, в каком объеме, какой мощности он готов принять, электрозарядная станция отдает. Поэтому выступить здесь инициатором или причиной повреждения электромобиля исключено. Как Маланка проводит разбор подобных ситуаций? Ну, давайте, во-первых, это единичный случай за всю историю работы Маланка с 2014 года, с первой станции. С каждым случаем разбираемся отдельно. У нас достаточно широкий протокол обмена данными с автомобилем и хранения этой информации. Поэтому мы просто поднимаем логи и смотрим, какие параметры запрашивал автомобиль, с чего началась зарядка, как она проходила, как реагировал автомобиль, как она закончилась. Эта информация, она по запросу предоставляется клиенту, клиент тоже ее рассматривает. Но самое страшное, что может произойти с автомобилем, если автомобиль технически исправен, это в нем должна сработать система предохранения, которая сама оборвет зарядную станцию принудительно и не даст сгореть какой-то электронике более серьезным узлам.
9: Если все-таки произойдет такое по вине зарядной сети Маланка, есть ли какая-то страховка на этот случай? Потому что за рубежом я знаю, что крупные сети просто страхуют свою ответственность, и в случае каких-то спорных ситуаций им проще обратиться по страховке и заплатить деньги клиенту, и клиент будет доволен, и не будет негативного вот этого фона в этой истории?
10: Да, конечно, Маланка сегодня, во-первых, страхует сами станции от неправильного использования, если что-то произойдет, от вандализма, просто от воровства, от ДТП, от наездов на электрозарядную инфраструктуру. Ну и, конечно же, мы страхуем свои коммерческие риски, когда что-то произошло уже непосредственно с автомобилем пользователя. И здесь важно, чтобы было четко обозначено, на чьей стороне проблема для страховой компании. Но если продолжать эту тему, мы уже проводим страхование наших коммерческих рисков где-то, наверное, года два. У нас еще на данный момент, вот мы с вами в сентябре встречаемся, еще ни одной выплаты не было. еще. Поэтому это очень-очень уникальный случай, когда что-то произошло с электромобилем и с дальнейшими разборками.
9: В условиях работы БелАЭС в ночные часы образуется профицит энергии. Сеть тестировала опционное снижение цен, но рассматривается ли введение постоянного бессрочного ночного тарифа для стимулирования зарядки в непиковое время?
10: Да, рассматривается отдельные локации, рассматривается в первую очередь на медленно зарядной инфраструктуре, чтобы стимулировать клиентов ставить автомобили на ночь. Мы проводили подобные акции летом этого года, весной этого года, когда уменьшали тариф в ночное время. И я думаю, что они будут продолжаться и в 2027 году тоже. Опять же, временная пауза связана в первую очередь с изменением, с переходом на новое мобильное приложение.
9: Ну и в завершение хочу спросить. Я знаю, что вы до сих пор не купили себе электромобиль. Когда же вы, наконец, руководители крупнейшей сети зарядных станций, пересядете на личный электромобиль?
10: Давайте так, у меня нет еще личного электромобиля, но у меня есть служебный, которым я пользуюсь активно. Не передвигаюсь по стране именно на электромобиле. Поэтому о всех проблемах, с которыми сталкиваются автолюбители, я знаком. Мне, как руководителю, интересно использовать различные маршруты и различные локации, чтобы их тестировать. Поэтому о всех проблемах сети я наслышан. С электромобилем для личного пользования это вопрос временный. Нужно просто, чтобы что-то купить, нужно что-то продать.
9: Поэтому, если вам нужен бензиновый автомобиль, то обращайтесь к Павлу.
10: Да.
9: Напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы подробно разбирали работу крупнейшей зарядной сети Беларуси «Маланка», обсудили технические сбои, ответственность за поломки авто, перспективы ночных тарифов и правила зарядки в часы пик. У нас в гостях был руководитель проекта «Маланка» Павел Кевлич. Павел, спасибо за откровенный разговор и готовность отвечать на самые острые вопросы водителей. Обязательно смотрите видео-версию этого интервью на нашем YouTube-канале. Владельцы электричек, ждем вас в комментариях. Пишите, на каких станциях нужно срочно заменить кабели и как вы относитесь к идее ограничения заряда до 80%. В студии работал Влад Радюков. Заряжайтесь позитивом, слушайте радио с FM и живите с толком. Всем гладких дорог и пока.
7: Шоу «С толком» на радио с FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радио с FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В Витебске и Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
7: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.май. Телефон 214. Получение прибыли. Неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Иду ко дну.
1: Лови топовый момент этого утра.
2: Оля бросила монетку в море, чтобы вернуться. И вернулась, потому что не хватило денег на автобус.
3: Хорошо.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша. Она встречалась с Андреем. Они могли вместе смотреть фильм, гулять по парку, пить чай. Но каждый раз внутри появлялось напряжение. Надо что-то сказать, надо сделать. Я слишком долго молчу.
3: То есть просто быть рядом – это уже сложно.
2: Да, психологи называют это страхом пустоты в отношениях. Мы привыкаем заполнять каждую паузу разговором, действиями, планами, чтобы доказать, мы любимы, мы важны. Но иногда любовь – это не действие, это просто присутствие.
3: А почему мы так боимся молчания?
2: Потому что молчание отражает внутреннюю уязвимость. Когда рядом человек, мы вдруг видим свои страхи, сомнения, тревогу, и проще начать что-то делать, чем оставаться с этой тревогой. Но пары, которые умеют просто быть рядом, чувствуют больше доверия и удовлетворения отношениями.
3: То есть разговор ради разговора – это защита?
2: Часто да, и Маша поняла. Если она будет пытаться заполнить пустоту, она никогда не услышит настоящего присутствия Андрея. Выход – практика простого присутствия. Не комментировать каждое движение. Позволять молчанию быть комфортным. Доверять, что близость проявляется не только через слова.
3: Звучит страшно, но свободно.
2: Да, любовь не требует постоянной активности. Любовь – это способность быть рядом, даже если ничего не происходит. И когда Маша наконец перестала заниматься отношениями как проектом, она почувствовала, быть рядом – это тоже способ любить.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
4: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь

0: На Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Беларуси в 2027 году кардинальных изменений в налоговой системе не планируют. Основные ставки налогов и отдельные фиксированные платежи проиндексируют с учетом роста цен, зарплаты и стоимости строительства. При этом некоторые процедуры упростят. Например, для подтверждения нулевой ставки НДС при экспортных транспортных услугах больше не потребуется ждать подтверждения от покупателя. А срок подачи декларации по подоходному налогу перенесут с 31 марта на 30 апреля. В Беларуси официально закрылся купальный сезон, так как осенняя погода уже сделала воду слишком холодной для плавания. Спасатели напоминают, водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года и просят полностью отказаться от заплывов. Погружение в ледяную воду грозит резким переохлаждением и мышечными спазмами. Любителям осенних прогулок у воды также настоятельно советуют не оставлять без присмотра детей. Информация в соцсетях о некоем опасном вирусе, массово валящем белорусов с ног, не соответствует действительности. Минздрав оценивает эпидситуацию как стабильную, контролируемую и характерную для сезона. Вирусов гриппа в стране пока нет, фиксируются негриппозные возбудители. Подъем заболеваемости связан с осенним похолоданием и формированием коллективов. А роста по вирусам медики ждут лишь в конце января. В Германии резко участились случаи кражи бензина на заправках из-за рекордно высоких цен на топливо. По данным Ассоциации операторов АЗС, стоимость горючего вплотную приблизилась к психологической отметке в 2,40 евро за литр, после чего водители стали чаще уезжать, не расплачиваясь. На фоне роста преступности некоторые владельцы заправок вынуждены полностью отключать колонки на ночь. Американские ученые спасают кораллы Карибского моря с помощью подводных колыбельных. На поврежденных рифах установили динамики, транслирующие звуки здоровой экосистемы, щелчки креветок и гул рыб. Как показали эксперименты, плавающие личинки кораллов улавливают эти акустические сигналы и оседают на дно почти в два раза чаще, находя пригодный для жизни субстрат. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В Витебске и Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: Мама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт n.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: FM. Волна топовой музыки.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Давай честно, что у тебя сейчас лежит в багажнике? Спортивная сумка какая-нибудь за прошлый месяц, пара незамерзаек, зонт и куча какого-нибудь мусора. Большинство из нас вспоминает про содержимое багажника только в два момента. Либо когда на горизонте машет палочкой инспектор ГАИ, либо когда ты стоишь в 3 часа ночи на пустой трассе в дождь, а у тебя спущено колесо. Ну, я сегодня тебе напомню, что обязано быть в твоем авто по закону и какие три вещи реально спасут твою нервную систему, когда все пойдет не по плану.
0: Рули легко.
2: Начнем с базы. Это то, за что техосмотр не пройти и за что инспектор имеет полное право выписать тебе штраф. Запомни всего 4 вещи. Первое – это аптечка. Только не та, которую ты купил 5 лет назад и закинул под сиденье. Проверь, пожалуйста, срок годности. Все должно быть свежим и новеньким. Второе – это огнетушитель. По правилам, объемом от 1 литра. Третье – это знак аварийной остановки. Такой красненький треугольничек. И на четвертом месте у нас светоотражающий жилет. Он точно должен быть в твоей машине. Перепроверь, все ли на месте, и точно можешь ехать. А теперь переходим к вещам, о которых вспоминаешь, когда случается тот самый ой. Первое – это аккумуляторный или обычный компрессор. Забудь про ножные насосы, потому что ты можешь встать на трассе, просто нажать кнопку, подождать 2 минуты и поехать дальше. Никакой заморочки. Второе – это хороший бористический трос. Ключевое слово – хороший. Не самый дешевый пластиковый из гипермаркета, который рвется от первого рывка, а нормальный тканевый с прочными крюками. И третье – это перчатки и фонарик. Казалось бы, все просто, но очень многие забывают об этом. Поменять колесо в темноте или грязи – ну, то еще удовольствие. Пара строительных перчаток за 3 копейки и налобный фонарик точно сэкономят тебе кучу нервов и времени. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами ожидается туман. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 19-21 градус. В Гродно и Могилеве ночью 6-8 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градус. В Витебске и Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM.

Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радио СФМ, а также на сайте

0: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Мама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
6: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде первого дня октября. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно и Могилеве 18-20 тепла, в Гомеле и Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

сдать на права с первого раза, защитить проект, выжать максимум на тренировке. Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Тройка лидеров ТОП-ЧАРТ Радиус FM на этой неделе. На третьей позиции Хугели и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know It All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
0: Пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Радіус FM. Волна топової музики. В Білорусі час ночі. Радіус FM о погоді.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде первого дня октября. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно и Могилеве 18-20 тепла, в Гомеле и Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде первого дня октября. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно и Могилеве 18-20 тепла, в Гомеле и Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус ФМ.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки». Наша

Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

0: топовой музыки. В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде первого дня октября. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно и Могилеве 18-20 тепла, в Гомеле и Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.